Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Русское радио.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Open up your eyes.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Босс назначил меня своей правой рукой. Уже боюсь своих обязанностей.
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро всем. Здравствуйте. Вот и она, прекрасная пятница. И мы, русские перцы, тут как тут.
1: Долгожданные, конечно же, поздравляем, кто сегодня вот проснулся в таком отличном настроении и уже понимает о том, что неделя-то рабочая завершается. Угу. Впереди выходные. И сейчас просто делает приемник погромче.
0: Да, надеемся, что так и есть. А если нет, то мы сейчас вас будем мотивировать. Ручку вперед. Тянем, тянем, тянем. Опа, нашли, да? Вот тот самый дисплей, либо что это называется, вот эта штучка?
1: Чашка кофе.
0: А, да, ее тоже можно. Кстати.
1: В просоне, знаешь, можно нащупать много чего.
0: А вы слышали, что можно русских перцев включить при помощи чашечки кофе? Отдельная кнопка.
1: Слышите?
0: Связь, а?
1: Да-да-да, у вас получилось.
0: То есть мы вещаем где-то у кого-то с кружки. Представляешь, пришел такой, а то вот, доброе утро.
1: А, кстати, удобно, знаешь, такой гаджет, радиокружка.
0: А-а-а.
1: Вот, и кофе пьешь, и русских перцев слушаешь, и просыпаешься, и бодришься. Здорово.
0: Я помню, были какие-то такие кружки, термам, да, которые проявляли фотографии в зависимости от температуры.
1: Да, да.
0: То есть, по-моему, если вот горячий напиток, то фотография проявлялась.
1: Да, абсолютно.
0: И
1: верно.
0: Когда...
1: Ну, либо исчезали какие-то предметы.
0: А, это про другое. Это ты опять свои носки потерял. Ты вот свое состояние сюда, пожалуйста, не впутывай.
1: Ну, нет, ну вот картинка, вот, потом наливаешь туда горячий напиток, и вот что-то, да, действительно, либо проявляется, либо, к примеру, там что-то исчезает.
0: Вот. Ну, а теперь такая новая функция, да, апгрейдит, так сказать. Наливаешь кофечко, и сразу та-та-та-та-та, русские перцы. Ну, у нас же так отбивка звучит.
1: Ну, а все правильно, потому что мы горяченькие, вот, и сегодня таким горячим настроением будем делиться вместе с вами. У нас 3 часа утреннего шоу впереди.
0: Мне, кстати, любопытно, друзья, а на каких девайсах и где, и в какой обстановке вы слушаете свое любимое шоу? Отсигнальте, пожалуйста, очень интересно. Может быть, там не только кружка, там, может быть, еще какие-нибудь интересные предметы, которые тоже позволяют вам заполучить хороший настрой, ну и просто включиться на волну самого настоящего бодрого утра. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака и Айанапа, вопрос прежде всего к вам. Так что очень-очень-очень ждем.
1: На номер 49-105-7 пишите смс, конечно же, ждем еще и приветы, и главное, поздравления именинников нашего острова. Пятница, ну самое время передать эти теплые строчки, эти слова, поднять настроение, ну и, конечно же, отправиться в выходные.
0: Вот молодцы уже начинают заказывать. Так, так и пишут. Доброе утро, хочу заказать друга. Принято! Совсем скоро приступим к исполнению поздравительного приказа. А такие мы сегодня мощные. Здравствуйте, добрейшего каждому.

0: боюсь.
1: Гороскоп на русском.
2: Веселый гороскоп. Вот что прямо сейчас ожидает.
3: А потому что он пятничный.
2: Да, я вот слышу периодически обратную связь, говорят, вот гороскоп интересный, говорит, но ваши комментарии получше будут.
3: Ну тогда...
2: Вот ради этого и слушаем.
3: Будем стараться.
2: Ну, сейчас ловить. Так, у нас кто? А, у нас, как всегда, знаки огня, овны, львы и стрельцы. Финал недели. Можно ставить точку. Та-дам! Поздравляем! Все, закончилось. Так, ладно, сейчас расскажем детали, подробности. Порадует вас приятным ощущением того, что сложные процессы наконец-то завершились. Ну, пока все очень сильно совпадает. В этом гороскопе сегодня вряд ли кто-то будет сомневаться.
3: Да, мистер очевидность прям гороскоп.
2: Очень даже прям совпадение. Ты понимаешь, насколько точный, а? Правду говорю. Говорим. Так, смогут с чистой совестью переключить внимание на личные интересы и увлечения. Ну, тут тоже как бы,
3: классно.
2: Да, не поспорить. Вообще, звезды сегодня самый честный гороскоп. Значит, конец недели, начинаются выходные, личные вопросы, занимайтесь.
3: Да, все.
2: Хочется просто.
3: Планируем. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи сегодня смогут захотеть спонтанно сменить обстановку и провести вечер в нестандартном месте.
2: А тут звезды не удержались, да? Угу. И намутили.
3: Эти знаки почерпнуты из этой поездки массу ярких эмоций и свежих идей.
2: Так, а куда поедем?
3: А вот тут уже, конечно же, интрига.
2: Звезды дорогие, спасибо вам большое.
3: Нестандартное место какое-то.
2: Ну да, и вот поэтому у меня сразу сработал режим подвох детектед. Это куда? Это зачем? Ты любишь сюрпризы, кстати?
3: Ну так.
2: Ну а, вот.
3: Ну вот на 50%.
2: Вот, 50 люблю, на 50.
3: Люблю, 50% не люблю.
2: Ну то есть...
3: Приятное очень люблю.
2: Ну ты потом, ну пока никогда не знаешь, да, что тебя там ожидает впереди.
3: Всегда остается 50%.
2: Ладно, поехали. Земные знаки. Тельцы, Девы и Козероги. Сегодня вам стоит избегать необоснованных рисков при оформлении договоренности с незнакомыми специалистами. А вообще, может быть, вам вообще в целом незнакомых специалистов избегать, да? Сначала познакомьтесь, а потом уже будет хорошо. Излишняя доверчивость может принести разочарование и финансовые потери.
3: Эх... Ну, да. Значит, нужно все-таки доверенному
2: да
3: уже.
2: Да познакомьтесь уже, ну правда, кто, что, чего, как, приглядитесь, присмотритесь. А
3: пока
2: потом
3: не
2: уже...
3: платите.
2: Да-да-да.
3: А потом уже разберетесь, конечно же. Ну и знаки воды, раки, скорпионы и рыбы сегодня осознают, как трансформировать накопившийся опыт. Почувствуете вы сегодня твердую почву под ногами и абсолютную уверенность в своих силах.
2: Ну, я думаю, что по гороскопу знаков огня нам нормально всем, да? Значит, конец недели. С чистой совестью готовимся к выходным.
3: Просто копируем.
2: Класс.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А мы быстренько вот так вот взяли и забежали сразу же с утра пораньше к Анастасии. А почему? А потому что она у нас сегодня именинница. Анастасия, доброе утро.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Да, мы слышим. Но все равно будем поздравлять, потому что нам написала ваша Фили. Она нам пишет: с днем рождения Филиму. Хотя, мы же на Кипре. Тут в основном не будут говорить Филиму. Кориму, Ясу. Сегодня твой день улыбок, цветов, теплых слов и самых искренних пожеланий.
3: Пусть сегодня все будет только для тебя, ведь ты заслуживаешь самого прекрасного.
2: Оставайся такой же невероятной, красивой, доброй, веселой, сильной и настоящей.
3: Я очень ценю нашу дружбу и безумно рада, что ты есть в моей жизни.
2: Вот такая красота.
4: Спасибо большое.
2: Кориму, хронису пола.
3: С днем рождения!

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: И не надо мне говорить, что пиво дороже, чем ты. Пиво дешевле, чем ты.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: календарь. Самый острый перец истории.
1: Ой, сейчас вообще будет праздников, мамочки мои. Вы там держитесь, только ловите, только принимайте, только настраивайтесь. Вот поздравили Анастасию с днем рождения.
2: Да.
1: Уже получили свое спасибо. И вот сердечки такие красивые отправили. Хотим еще больше сердечек. Угу. А для этого что? Правильно, сбрасывайте нам больше поздравлений. Будь вам счастье.
2: Номер 49-105-7. Напоминаем координаты. Ну и, конечно, всем говорим спасибо, кто передает эти прекрасные слова для именинников.
1: Друзья. Ну, а теперь про счастье. Вот с чем у тебя ассоциируется граненый стакан?
2: Поезд, чай, подстаканник.
1: А у меня почему-то кефир.
2: Кефир, кстати, да.
1: Да? Было?
2: А вообще, честно, ассоциируется юность.
1: На втором месте... Да что ты, нормально. Ну, подумаешь. Не парься.
2: Студенчество, юность. Вот знаешь, туда. Хотелось бы вернуться. Я просто как железнодорожник, понимаешь, у меня сразу ассоциация. Это вот потому, что у нас там были граненые стаканы. Ну и, в принципе, все мы помним.
1: У вас там.
2: Граненый стакан.
1: До сих пор, кстати.
2: Ну, знаешь, многие в основном помнят, что они пили из этого чай. А я-то помню, что я этот стакан мыл.
1: Ну, видишь, какой у тебя...
2: И готовил чай туда же,
1: такой
2: в этот
1: очень
2: стакан.
1: Глубокий опыт.
2: Да-да-да, было дело.
1: Такие высокие отношения. Так, ну, у меня на втором месте это апельсиновый сок.
2: Угу.
1: Вот. Вот граненый стакан. Первое, про что я подумала, кефир, потом думаю, апельсиновый сок.
2: Вообще, какие разные грани у этого стакана?
1: Это правда. А третье это что? Какао. Вот сейчас вот про детство. Ну, не просто какао, а вот несквик.
2: Это правда, да. Немножко в школу даже вернулись.
1: Боже, какая вкуснотища. В общем, что бы вы туда ни наливали, ребят... Просто у граненого стакана там действительно разные истории, и в разные ситуации мы его используем. Хотим поздравить все человечество с таким уникальным дизайном. И правда, это изобретение достойно похвалы.
2: Ну и поднять наши чашки кофе за граненый стакан сегодня.
1: Ну и сразу же отметим, что сегодня заодно день трезвости. Поэтому давайте так, кефир, сок, какао, да?
2: И кисель туда же. Вот, я вспомнил еще один замечательный напиток, который очень часто подавали в школе в этих стаканах. День правильного питания. Вот, тоже можно отметить.
1: Правильно питаешься?
2: Стараюсь.
1: Это правильно. Все, значит, ты совпадаешь с этим праздником. Можем дальше шагать по нашим прекрасным и замечательным. Так, значит, что у нас? День правильного ожидания необъяснимого. Ну, это что-то...
2: Ну, это необъяснимое.
1: Это что-то... Вот астрологини сейчас к нам, да? Подключат. Вот когда непонятно, знаете, что люди, скорее всего, из той сферы. День кофе, пожалуйста, дамы и господа. Отмечаем, празднуем.
2: Ну и гиски Новый год в Эритрее можно отметить. И копски, да, ну... тоже. Вообще сегодня Новый год, друзья. Поэтому с подарками, с настроением отмечаем это. И с Новым годом.
1: Да, дальше не буду.
2: Гиски.
1: Нет, там продолжение фразы. Так, день учителя и день кебаба. Ну, мне кажется, это полезно добавить.
2: И день радио в Индонезии.
1: Mm-hmm.
2: Так что коллегам в Индонезию передаем привет.
1: Да, ясас, доброе утро. Ну, а теперь по событиям пройдемся. Они у нас тоже сегодня замечательные. Ну, знаете, так массивно, красиво заходим в этот день. Так, ну что, начнем с 1609 года. Оу-йоу, открыт остров Манхэттен.
2: Красиво.
1: Да, да.
2: 1812 год, на Тихоокеанском побережье Калифорнии основано русское поселение и крепость Форт Росс.
1: Угу. В 1834 году на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Александровской колонны.
2: 1882 год. В Москве открылся первый российский частный театр.
1: Там же в 1918 введена метрическая система мер и весов. И все, нас посчитали, взвесили, измерили.
2: И 1961 год. День рождения Всемирного фонда дикой природы.
1: Так, у тебя сегодня есть какие-нибудь дикие настроения, а?
2: Ну, пятница же.
1: Ну, рассказывай.
2: Утро. Ну, конечно же.
1: Вы тоже, кстати, рассказывайте. Не стесняйтесь. Номер 49-105-7.
2: Ждем.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «О»,

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
2: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
3: День независимости. Раз. День независимости. Два. На Кипре повод найдется всегда.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Значит, женщины манипулируют добротой.
1: Ага.
0: Видишь, как?
1: Вот эти вот женщины.
0: Да, да, да. Ученые сделали свою выборку и выяснили, что помощь, забота и щедрость иногда используются не из добрых побуждений.
1: Вот так вот.
0: Ты это сделала без уважения, мамочки мои. А ради статуса, репутации и выгодных знакомств. Ну, то есть... Чем сильнее была склонность к такой стратегической доброте, тем выше оказалась склонность к манипуляциям.
1: Вот так. Ну а как добиться вот успеха?
0: Ну то есть вот
1: ну,
0: сидит,
1: надо уже позаботиться.
0: Мымра. Значит, настоящий, ей от тебя ничего не надо, даже не манипулируют, понимаешь? Вот прям все. Можно...
1: Цени это.
0: Ага, да.
1: А вот эта, которая вот ухаживает.
0: Да, да, да.
1: Значит, что там, кофе делает.
0: Манипуляторша.
1: Манипуляторша.
0: Вообще.
1: Ну, явно чего-то хочет-то,
0: ну,
1: а?
0: Ты понимаешь, а? Вот сейчас она из-за статуса,
1: ну,
0: а?
1: Зачем ты это делаешь,
0: все,
1: мама?
0: Все через кофе, да? И яичницу с утра пораньше.
1: Жена, что это такое?
0: Жизни.
1: Ты с утра тут, а? Не надо мне это все. Заботишься, добренькая ты какая-то. Чего ты хочешь,
0: да,
1: манипулятор?
0: Да, да.
1: Ты мой.
0: Причем против других женщин. Это так? Против других женщин. Слушайте, такую теорию заговора мы вообще никогда не обсуждали. Значит, против других женщин эта тактика используется чаще, чем против мужчин. Поэтому... от жены отстань, нормально. Она как не готовила, так и не будет. Не надейся, потому что она что тебе? Она тебе не манипуляторша. Она очень честный и настоящий человек.
1: Так, ну это передо мной.
0: Ага.
1: А перед Надей, да, как я понимаю, там все хорошо.
0: Ага, конечно, перед другими девушками. Да-да, она там сразу и туда, и
1: сюда. У меня один только вопрос. Кого обидели в этом исследовании? Что вот так надо было постараться... И все рассказать.
0: Ну и вишенка на торте особенно часто показная щедрость встречается в офисах. А еще, знаешь, где? О, вот это самое любимое в социальных сетях.
1: Не, ну, там, кстати, да, там
0: быть
1: хватает.
0: Быть добрым в социальных сетях. О, ну там, это же классно. Ну это же очень редкое качество. А как же не написать едкий комментарий?
1: Ну да, есть хейтер, а есть добритер.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Который такой, наоборот, положительный.
0: Но он тоже,
1: все,
0: получается,
1: оценивает.
0: Скрытый хейтер.
1: Ну получается манипулятор,
0: да? Получается все. Получается вот так вот, друзья. Недоброе утро. Ну вот это вот. Ну и пятница так себе день.
1: Ну что тут сказать? Гениально.
0: Это чтобы не манипулировать. Ай, класс. В общем, ребят, не ведитесь на это все. Доброта прекрасна. Улыбки замечательные. Забота — это вообще максимально ценно. Всем отличного настроения.

0: будет унылым и хмурым. На русском радио.
1: Так, ну что, мы еще одну очень перченую новость отыскали на просторах интернета. Ребят, только успевайте записывать. Значит, женское обсудили, сейчас мужское. В общем, работа оказалась очень может пагубно влиять на мужское здоровье. Угу. Поэтому главный виновник, записывайте, ребят, постоянный стресс и тревога, плохие отношения с начальством, вот, а ты не начальник, да, и как бы, и все. Куда деться? Токсичные коллеги, переработки, карьерная гонка. Все это повышает те самые риски, снижение либидо, ну, а там дальше очень все может плачевно закончиться. Поэтому ученые говорят, вот вам, пожалуйста, целый список, почему мужчина не создан для работы.
2: Вот.
1: Он создан для удовольствия.
2: Ну вот хорошее же исследование. Ну в пятницу, ну действительно, работа это вредно.
1: Да, наносит ущерб мужскому здоровью. Вот, вот, как бы, жены, я считаю, что нужно объединиться вам, написать петицию боссам мужей. Вот, мол, моего Васечку, ну там, не ругайтесь.
2: С работы отпустите.
1: Да.
2: Пожалуйста.
1: У нас семья. Вот, мне тоже надо.
2: Вот, а вы все демографический кризис, да, вот это все, надо же поднимать как-то.
1: Вот, вот, поэтому, пожалуйста, хватит, он уже замучился, премию ему выпишите, не надо его заставлять долго, много работать, это все никому не надо. А если вдруг просто так не получится, то, девочки, мы помним, да, включаем манипуляцию, доброту, улыбки, и все, и будет по-вашему.
2: Ну вот молодцы же ученые мужчины, которые озвучили это исследование.
1: Да сегодня они вообще жгут, наши британцы, а? Вот прям такой контент выдают, мамочки мои. Даже тяжело было бы такое придумать, да, вот в любой другой день, но в пятницу, пожалуй, можно.
2: Итак, прислушиваемся, а дальше уже выбираем, работать или не работать.
1: Ну да, как будто бы есть
2: этот выбор. На самом деле, все мы знаем.

0: Если в вашем организме утром чего-то не хватает, добавляем русских перцев, и душа прям улетает.
1: Ну да, улетаем немножечко. Ну так, мы быстро туда-сюда и обратно.
2: И вернемся для того, чтобы, как всегда, рассказать самые хорошие новости пятницы.
1: А пока Константин Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Костя, выходи, дорогой. Всем добрейшего!
3: И ты не дашь мне шанса даже попрощаться. Ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать, и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. После 40 лет женщина сама вправе решать, сколько ей лет, где у нее талия.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости. Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Грипп и COVID-19. Кипр готовится к прививкам. В Энгаме признали опасным кинотеатр «Отелло». Владельцев здания оштрафуют. Жители Лимассола жалуются на сбои GPS. Теперь подробнее. Минздрав Кипра в октябре ждет 170 тысяч доз вакцины от гриппа. Первые партии вакцин против COVID-19 уже на острове. Всего заказано 125 тысяч доз. Из них около 11,5 тысяч детских. Поставки идут на фоне роста числа респираторных инфекций в Европе. За неделю доля положительных тестов на грипп выросла с 2,8% до 5,8%. В прошлом сезоне прививки делали бесплатно всем участникам ГСИ. Подробности на сайте Лента Кипра. Окружная администрация Никосии официально признала опасным заброшенное здание кинотеатра «Отелло» в Энгаме. Владельцам выпишут административные штрафы. В результатах инженерного исследования еще год назад сообщалось о разрушающемся бетоне, а также о горах мусора и стоячей воде внутри кинотеатра. Власти постановили, здание нужно сносить. Однако начать работы можно только с согласия всех совладельцев, а договориться между собой они пока не могут. Читатели Ленты Кипра сообщают о сбоях спутниковой навигации в Лимассоле. Карты в телефоне показывают их местоположение не на Кипре, а в Иордании, примерно за 400 километров от острова. Связаны ли сбои с боевыми действиями на Ближнем Востоке, неизвестно. Официальных комментариев кипрских ведомств пока не было. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодняшний день на острове будет преимущественно солнечным. После полудня над горами соберутся облака, плотнее, чем вчера. В Тродосе не исключен кратковременный дождь. Температурные максимумы дня. Никосия – плюс 34, побережье – плюс 32, Тродос – плюс 25. Ветер слабый и умеренный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура морской воды у берегов Кипра держится в пределах 27-29 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Снова здравствуйте! Очень доброе утро! Весь остров каждого будем. Лимассол, Никосия, Павс, Ларнака, Айанапа. Ну и, конечно же, наш весь вот этот вот огромный мир, который слушает нас онлайн, RussianRadio.cy. Вам привет!
3: Пятница, поэтому просыпаемся, заряжаемся отличным настроением на выходные. Ну, а этот день, вот давайте так проведем в хорошем тонусе позитива.
2: Ну, это как пойдет. У нас сегодня такая лента перченая. Мы же уже добавили, да, перца с утра пораньше, в первом часе. Ой, ребята, держитесь, какое исследование. Я смеялась тут в голос, если честно, до выхода. Сейчас поделюсь, конечно, мне не жалко. Итак, ну, мы же недавно Шнобелевскую, да, вручали.
3: А вот только, да.
2: Ну, пожалуйста, очередное исследование. Номинант. Значит, оказалось, что вспоминать и ностальгировать по бывшим полезно. Ясно? Вот так, сейчас расскажу детали. Значит, по словам исследователей из США, на сей раз это не британские ученые, это помогает получить больше удовлетворения новыми отношениями. Ну, если они, конечно, есть. В эксперименте ученые говорили участникам мысленно вспоминать прошлое. Говорили. Тут еще уговаривать надо. После ностальгических мыслей люди сообщили о более высокой удовлетворенности текущим состоянием. Да, смысл в том, что человек вспоминает бывшего, да, погружается в это настроение, а ностальгия создает общий эмоциональный подъем, который в целом позитивно влияет на мысли и ощущения. Следующий уровень, если бывший постоянно следит за вами в социальных сетях, не пропускает ни одну сторис, а еще если иногда предлагает созваниваться и даже пересекаться. Запомните, это таким образом он старается для новых отношений.
3: Да, выравнивает там все, чтобы было все хорошо. Где это исследование происходило? В караоке? В пятницу вечером?
2: В каком состоянии?
3: Да, это что такое за клуб воспоминаний бывших? Давайте соберемся, значит так, будем вспоминать. И вот будем оценивать нынешние отношения.
2: Да, ну, подожди. Тут как бы надо подготовиться. Там следующий уровень. Обсуждать бывшую с нынешней.
3: О, это все.
2: Это топчик. Это прям забота-заботушка. Это прям сразу one love forever. Вот, ребят, так что если вам это вдруг не нравилось, смотрите, на самом деле это про заботушку. Про то, что я же для нас стар, ну да, позвонил, ну пообщался, ну на кофе сходили, так это ж я ради нас стараюсь.
3: Ну сравнил, вспомнил, и что? А теперь смотри, как будет замечательно.
2: Ой, мамочки мои, все, рецепт счастья в отношениях найден.
3: Удивительное исследование.
2: Забирайте.
3: Да. Вот. Ну, кому интересен такой клуб, конечно, добро пожаловать. Ну, что тут сказать. Я даже знаю, какой гимн у них. Асти, скорее всего, какая-нибудь.
2: Ну да. Хотя, вон, Ася о любви готовится нам спеть. Может быть, это тоже как раз-таки прямое попадание. Ну, что ж, привет бывшим.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Если вы практикуете отказ от белка или соблюдение поста, то делайте громче. С медицинской точки зрения, временное отсутствие пищи животного происхождения запускает в организме процесс очистки крови. Это очень важный фактор восстановления иммунитета. При этом снижается риск тромбозов, в течение 48 дней очищается мозг, как в прямом, так и в переносном смысле, стабилизируется эмоциональное состояние, проходит высыпание на коже, исчезает перхоть. Но, как говорится, есть нюанс. Пост – это сначала про осознанную аскезу, а не про белок как таковой. Это глубокий процесс зрелости личности, а не диета. Одна из неблагоприятных маркетинговых стратегий – это создание принципов якобы правильного питания, когда сомнительного происхождения продукция подается в красочных упаковках с маркировкой «постное». Сервис Milk's Food прямо так и заявляет: сначала определи свою цель ограничения белка, затем проконсультируйся со специалистом, сдав анализы в том числе, а подходит ли персонально тебе только растительная пища, и лишь потом замени белок полноценной альтернативой. Например, бобовыми. Растительная пища быстро переваривается, она усваивается на 92%, в этом ее преимущество. Главное – правильно приготовить. Полупророщенные бобовые – это максимум пользы. Их замачивание убирает хитиновую кислоту. Влага создает условия для прорастания, а значит, там в зерне вся сила. Масла, семена, специи, постные десерты, много зелени – все это позволит пройти ограничения без тяжелых последствий. Отнеситесь к посту не как к напряжению, а как к точке роста и новым знаниям. И ловите лайфхак. Замочите бобовые на ночь и варите всего 20 минут с утра. Ну а если на идеальном, то делегируйте все Milk's Food и его специальному меню. Подробности в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Хорошо там, где у нас инет.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня.

0: в музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: А как вам отпуск на целый год?
3: Угу.
2: Отправиться вот в такое путешествие? Да не просто путешествие, круиз просто стартовал исторически с рекордной длительностью,
3: да,
2: этого путешествия. Больше года, 371 день. Продлиться.
3: Неплохо.
2: Да, лайнер «Регата», вот так называется лайнер вот с этим круизом, стартовал из Рима 1 сентября. Вот, он проведет в пути 371 и посетит 62 страны.
3: Угу.
2: Вот, ну, естественно, лайнер, вот, на нем есть абсолютно все. Безумно красивые, большое количество этажей, и там вот и бассейны, и шоу, и большое количество ресторанов. Вот, ну, действительно говорят о том, что это исторический рекорд по длительности морских круизов, но мне кажется, еще и стоимость исторически тоже рекордная. 70 тысяч евро на человека придется выложить для того, чтобы так вот 371 ничего не делать и плавать по морям.
3: Ну, это примерно 6 тысяч евро в месяц.
2: Ну да.
3: И как бы, ну, вопросики.
2: Что, да, тебе за эти 6 тысяч вот там предоставят?
3: Нет, ну просто в целом, ты же можешь по-разному его распределять. А тут как бы все, с корабля не убежишь, стоять. А ну-ка, ну вообще в целом так долго там уходить в море, ну понятное дело, что, конечно, будут посещать и страны в том числе, но такое, не знаю, я пока себе, мне пока не откликается.
2: Ну, если есть свободное время и не хочется арендовать квартиру, вот какую-то, знаешь, такие хорошие апартаменты, вот, пожалуйста, здесь апартаменты, которые могут быть совершенно в разных странах, вот, там все включено, и питание, вот, и какие-то шоу, программы, которые будут каждый вечер. Ну, кстати, ну, довольно интересно, но дорого.
3: Ну вот, видишь, как отговорил сам себя в конце. Такой сначала, о, все!
2: Ну и где найти столько времени? Вот больше года ничего не делать.
3: Ну, может, почему? Делать, отдыхать. Знаешь, какая работа? Это еще попробуй не устань, да? Ну, там надо себя как-то таким образом бодрить заодно, чтобы такое, так, я отдыхаю, успокойся. Отдыхаю. Ну, видишь, шоу-программа, смена обстановки, я думаю, что это позитивно повлияет. Ну, как минимум месяца 300% никто не откажется дальше, ну, а дальше уже зависит от организаторов, как они там все придумали и, собственно говоря, предоставили те самые сервисы. Главное, чтобы все было вот хорошо. И вообще, вот такие путешествия классные, какие-то наполненные истории, разные страны, разные люди. Это всегда замечательный опыт. И если вам откликается... Вообще, знаете, пятница, да? У нас что? Вторая неделя рабочая. И, конечно же, сразу в отпуск надо.
2: Да, вот и туда вот поплыли. Если
3: куда
2: честно, у меня есть такая мечта. Я вот хотел бы отправиться на круиз.
3: На целый год?
2: Ну, нет, ну, поменьше, конечно. Но вот такой вид путешествия я еще не пробовал. Хотя бы, ну, дней 10, да, 10. Для того, чтобы посетить несколько стран, ага, и вот все-таки провести время именно вот так на корабле, на лайнере. Интересно, вот для меня это был бы новый опыт.
3: Класс. Ну все, мечтать не вредно, работаем.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Так, ну а мы возвращаемся в реальность. Тут такая история произошла, даже не знаю, надо поддержать девушку. В общем, у одной невесты сорвалась свадьба. Знаете почему? Заказала она себе платье в интернете. А пришло платье свадебное, да? Для Барби.
3: Маленькая игрушечная, да?
2: Да, за несколько дней до церемонии. Ну, невеста, конечно, я бы сказала, такая, да, там, оторва, ох. Значит, получила свой заказ и, конечно же, была вдохновлена. Она увидела точно такую же копию в соседнем салоне, но там оно очень дорого стоило. И она подумала, нет, я лучше через интернет. Ну, вот ожидание...
3: И ее не удивило, да, что там 10 евро стоило
2: реальность.
3: Или сколько? Это платье.
2: Не указано, к сожалению, сколько стоило платье. Но ей вручили не коробку, как она ожидала, а маленький пакет. И она сразу заволновалась, хотя уже надо было просто во все колокола. Значит, распаковала и достала оттуда игрушечное. Один в один платье, но для Барби. В итоге церемонию пришлось отложить.
3: Бедняжка.
2: А может, это знак? Может, еще пока побудьте вот ребенком, в куклы поиграй, да, там вот с Барби, повзаимодействуй, и нам тебе надо.
3: Я представляю, какое разочарование, так как свадьба, конечно, уже была запланирована, да, и гости приглашены, а здесь самое главное, это наряд невесты, он просто не прилетел.
2: Мамочки мои.
3: Ну, я не знаю, как так получилось, как можно было выбрать платье, ну, там же, наверное, явно были указаны какие-то размеры, стоимость. Стоимость, опять же, наверное, игрушечного платья намного меньше, чем настоящего.
2: Надеемся, что это было, ну, не так, что... А размеры, слушай, указываются, но очень часто там ошибки, и правда, то, что показано, и то, что на самом деле, те самые мемы, ожидания, реальность, да, такие проблемы есть, особенно при заказе из интернета. Ну, вот я правда не знаю, как она умудрилась такую важную миссию делегировать интернету, и за несколько дней до церемонии не подстраховала никаким платьем. Ну, можно было бы, там, не знаю, подружке позвонить.
3: Да, да. А сейчас же, кстати, платье. Модно, да, когда вот меняют наряды невесты и несколько там вот приготовили образов, которые они покажут гостям.
2: Ну, вот, пожалуйста. Ну, а в конце вишенка на торте, кукла Барби и в платье.
3: Ну, если честно, невесту можно понять. Все-таки у нее была голова занята вот организацией праздника,
2: конечно,
3: скорее всего, да, выбором торта, вот,
2: да,
3: какого-то декора.
2: Выбором жениха. Платье,
3: ну, заказала, ну, вот такое маленькое... Выбор.
2: У нее выбор жениха самый ответственный вообще момент в этом во всем. Но главное, чтобы он был прекрасным, и тогда все будет хорошо. Да, ребят.
0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
2: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
3: А моя любимая теща летит на Кипр. Путевку я купил на январь.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: на русском радио.
1: Оказывается, мы в детстве все знали и уже были инвесторами, когда вот валюты становились у нас фантики, какие-то фишки, либо карточки. Здесь эксперты сейчас говорят о том, что карточки коллекционные по покемонам станут новой валютой.
2: Не, ну коллекционные, конечно.
1: Да, настолько они сейчас стали популярны, их индекс роста стоимости так вот быстро увеличивается, что, если что, они действительно могут заменить валюту. И вот могут быть таким обменным средством для того, чтобы заменить нынешние денежки. Так, ну, что, в общем, советую.
2: Что там заигрался?
1: Инвестируйте.
2: Что ты рассказываешь?
1: Давайте, покупайте, коллекционируйте вот эти карточки.
2: Ты как на рынке сейчас звучишь. Покупайте карточки.
1: Если честно, я вспомнил детство. Вот когда мы менялись, обменивались какими-то фантиками, либо просто предметами. Вот ты мне такую жевательную резинку, а я тебе такую. Но эксперты, как я понимаю, предрекают нам такое будущее.
2: Зарплату в Пикачу? Класс! Ну что, нормально, старайся.
1: Вы получите 15 покемонов.
2: Ага.
1: Так работали, вот, все, держите.
2: Классно. Главное этих покемонов сначала заставить работать, а потом уже можно и заплатить.
1: Это правда.

0: звезда, на которую ты вот просто молишься, и чтобы она не выпускала, будешь скупать и сметать с полок подчистую.
1: Нет таких.
0: Нет таких. Нет таких денег или...
1: И денег нет. И звезды такой тоже нет.
0: Просто я тут на всякий случай проверяю, зайдет, не зайдет Бьонсе или Бьонсе. Да, оба варианта прекрасны. Выпустила деревянную коробку за $950. Деревянная коробка. Да, вы не ослышались. Самое интересное, что эта деревянная коробка пустая. Да, просто вот такое.
1: Ну, просто для того, чтобы положить туда $950, видимо.
0: Ну, это да, надо еще постараться. Значит, предназначено для, ну, для чего, для чего? Ну, можно, конечно же, использовать как вот сундук.
1: Ага.
0: Но на самом деле, оригинально, для хранения виниловых пластинок певицы, потому что сейчас вот мода на... Вот винил, да. Кассет, вот это все.
1: Ну, видимо,
0: история.
1: Для того, чтобы коллекционировать, да?
0: Но даже вот в рамках этой суммы в комплект виниловые пластинки не входят.
1: Просто деревянная коробочка.
0: Да. Покупатель получает только премиальное хранилище для коллекции, так позиционируется, которую придется собирать отдельно, самому. Ну, то, что откликается, какие виниловые пластинки вам по вкусу, пожалуйста. Вот, разумеется, что фанаты в шоке. Говорят, как так? Вот, вообще-то, за такие деньги ты должна из этой коробки выпрыгивать и говорить «Хай!» Ну, как минимум. Ну, и очень так разочаровались. Продажи пока стоят.
1: Так, а она какая-то особенная, не
0: коробка.
1: Знаю, там что-то нарисовано на ней, какой-то дизайн интересный или просто коробка.
0: Подышала, там воздух, вот, которым вот она дышала. Вот.
1: Утвердила, да, сделайте эту коробку, стоимость, вот, пожалуйста, 950 евро или долларов.
0: Да, долларов. Но она, правда, вот абсолютно просто деревянная и написано Beyonce.
1: Знаешь, ну, винила у меня нет, пластинок тоже. И, видимо, да. И коробки тут одни за $950. Нет, не надо.
0: Не, нормально, у нас он вот это вот пошел, сходил, вот эту деревянную коробочку взял, положил, все сложил, так вот аккуратненько пронумеровал. Не, ну для наверняка для кого-то это очень важно, что вот это вот от моей легенды, от моей звезды, от моей богини. Вот. Не просто какая-то рандомная коробка, а с ее, скажем так, воздухом. Той самой любимицы. Не знаю, в общем, наверняка и у нас на острове найдутся такие фанаты, которые готовы будут любую сумму денег. Многие даже, возможно, даже пожалуются, мол, а что так дешево? Ну, это ж Бейонсе.
1: Но все же да, в этом месяце мы не едим. Я коробку купил.

0: 7 утра по будням утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио.
1: А мы продолжаем просыпаться. Друзья, 49-105-7 работает вовсю. Если у вас сегодня родился именинник либо именинница, сообщите нам об этом.
2: А пока встречайте Константина Столярова, как всегда, с важными новостями к этому часу. Кипр пережил самый дождливый август за полвека.
1: Ух ты, вот это новости.
3: Я с

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
2: Сладкий мир кондитерской Той Конфекшенери от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Той Конфекшенери в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Говорят, идеальных людей не бывает. Видимо, я не человек.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр пережил самый дождливый август за полвека. Рыбакам выплатят 4 миллиона евро за ущерб от дельфинов. Шрингфляция. Цена за килограмм выдает скрытое подорожание. Теперь подробнее. На Кипре прошел самый дождливый август 1971 года. По данным метеослужбы, в среднем по острову выпало 30 миллиметров осадков. Это в 10 раз больше нормы. Больше всего дождя принесли грозы с 28 по 30 августа. Однако для планеты в целом этот август стал самым жарким. Подробности на сайте Лента Кипра. Правительство в ближайшие 3 года направит профессиональным рыбакам 4 миллиона евро компенсации за ущерб улову от дельфинов и других охраняемых морских млекопитающих. Об этом заявило Министерство сельского хозяйства. Каждый год программой пользуются около 300 рыбаков. Уже выплачен 1 миллион евро. Шрингфляция – это скрытое подорожание. Производитель уменьшает упаковку, а цену оставляет прежней. Если в пачке стало 450 граммов вместо 500, килограмм товара подорожал примерно на 11%. Заметить это помогает цена за килограмм или литр, которую магазины на Кипре обязаны указывать на ценнике. Если цены нет, можно позвонить на горячую линию службы защиты потребителей 1429. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на Кипре солнечно. После обеда над горами сгустится облачность, но дождя не будет. Днем в Никосии будет до плюс 35 градусов, на побережье до плюс 32, в Тродосе плюс 27. Ветер слабый и умеренный, море спокойное, температура морской воды плюс 28 градусов. На выходных на острове будет жарко, в центральных районах воздух потеплеет до плюс 37 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Очень доброе утро всем, здравствуйте, а вот и третий час утреннего шоу стартует прямо сейчас, и, конечно же, мы еще разочек хотим поприветствовать всех и каждого. Лимассол, Никосия, Павс, Ларнака, Айанапа, всем привет!
3: И вся наша любимая планета, кто слушает нас на RussianRadio.cy.
2: Да, всем-всем-всем добрейшего утра и классной пятницы, и чтобы настроение, знаете, было всегда на высоте. Ну, а третий час мы решили начать немножечко вот с милых пушистых новостей. Тут все завирусилось видео с кроликом. Он такой вот деловой, значит, оказался недоволен количеством еды в своей порции.
3: А что это вы мне тут насыпали?
2: Маловато.
3: А чего так маловато?
2: Да, маловато будет. И, значит, он стал активно двигать тарелку, которую в итоге все равно разбил. Мол, протестую, дайте больше еды. Ну и все, конечно же, тут же стали засыпать автора данного видео милыми комментариями, мол, какой пушистый, а с характером, какое милое создание, ну зубастый-то, покормите бедняжку, дайте ему чуть больше. Ну, конечно, ролик заканчивается на том, что этот сам кролик в шоке, да, тарелка разбилась, и он такой: ой, мама, а теперь что получилось? Получается, вообще еды не будет. Как я теперь буду есть? В общем, такие милые тренды на то, как что делают у вас дома ваши животные. Uh-huh. Как они себя ведут, а сейчас очень сильно залетают. Поэтому, если вы еще и контент-мейкер, вот вам, пожалуйста, классная идея в пятницу. Снимите свое животное. Можешь, иди сюда. Тут контент надо пилить. Сейчас, давай посмотрим.
3: Детей бери. Ага. Да, они пусть тоже добавляют. А в Чили тоже, кстати, произошла такая милая новость, да, замечательная. Там в Сантьяго придумали жилетки для пингвинов. Но они сами по себе уже очень милые. Ты представь себе пингвина в жилетке. Жилетки вот такие.
2: Зачем?
3: Это лечебные жилетки. Вот, они помогают быстрее выздоравливать пингвинам. Вот, для того, чтобы они не трогали свои раны, либо вот какие-то повреждения. И вот эти жилетки, мало того, что они их защищают, ну и делают, конечно же, очень-очень такими милыми и красивыми. Uh-huh. Вот, представь себе большое количество пингвинят, либо пингвинов, вот в этих разноцветных жилетках. Ветеринары говорят, что вот очень рекомендуют многим зоопаркам действительно взять, потому что они придумали, вот, а вы, пожалуйста, берите уже для того, чтобы ваши питомцы, а именно пингвины, были всегда здоровы.
2: Ну, конечно, у всех же пингвины дома живут, поэтому, да, так и есть. Надо заботиться.
3: А, кстати, я вот видел кто-то, да, и пингвина в виде домашнего животного держит.
2: Это где такое?
3: Где-то.
2: Ага. Что ты?
3: В Арктике.
2: Ага. Видел он. Ага. Рассказывай. Ну, как дома можно держать пингвина? Но, с другой стороны, мне вот эта новость про кур с светящимися жилетками больше откликается, где они тоже бегают в темноте, невозможно их потерять. Они такие заметные, красивые, прекрасные. Да. В общем, ребят, милоты вам сегодня с утра пораньше каждому. Так вот красиво стартуем. Добавляйте, пожалуйста, своих именинников, номер 49-105-7. Напоминаем, мы поздравляем с днями рождения в эфире русского радио Кипр. Это совершенно бесплатно. Нужно отправить контактный номер именинника и, собственно говоря, текст, который бы вы хотели, чтобы мы озвучили в прямом эфире. И все, и будет вам счастье.
3: Очень ждем.

said the word.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Сегодня аппараты эстетической медицины можно сравнить с технологиями для космоса. Никого не впечатлит больше стандартная косметическая машина с одним видом энергии. Поэтому рынок все больше представлен мощными новшествами, которые помогают влиять на возрастные процессы. Термолифтинг давно стал хитовой процедурой. Он позволяет добиться значительного омоложения лица в кратчайшие сроки с сохранением эффекта в течение нескольких лет. Подтяжка кожи с помощью радиочастоты РФ – это неинвазивное и безоперационное омолаживающее лечение и подтяжка кожи. Процедура безопасная. Здесь электрический ток течет к коже, нагревая подлежащую ткань, чтобы стимулировать выработку коллагена и эластина. Их воспроизведение помогает устранить морщины и тонкие линии, а также подтянуть кожу. РФ-лифтинг для тела позволяет избавиться от целлюлита на долгие годы. Подберите персональную программу для достижения идеала в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» на консультации специалистов. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Я, конечно, мог бы не пить по выходным, мог бы. Но надо же как-то отделять одну неделю от другой.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: выручают и жгут, жгут.
1: Ах, вот это исследование.
2: Еще одно крутое. Да,
1: психологи выяснили, нам нравятся злые друзья.
2: Вот так вот, ребят, вы сами не знаете, что хотите, а ученые все знают. Сейчас расскажем детали и подробности.
1: Люди хотят, чтобы друг был добрым к ним и довольно злобным к тем, кто им не нравится.
2: Ага.
1: Вот. Оказывается, доброта для всех ценится меньше, чем избирательная ярость.
2: А-га.
1: А все это подтверждение уникальности. Если друг добр абсолютно ко всем, вот даже к вашим врагам, его доброта обесценивается. Кажется, что это просто его базовое свойство характера, а не знак особого отношения к вам.
2: Ну, то есть это не ты эгоист, да, который вот...
1: Это друг плохой.
2: Пожалуйста, почет, да? А вот ко всем остальным... Фас! Слушай, ну, вообще, на самом деле, распространенная история. Там, дружить против, да, кого-то. Ну, также обычно дети ведут себя, объединяются, и вот мы будем назло тут вот дружить, а вот туда вот обсуждать, там, я не знаю, перемывать косточки и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, люди-то заняты делом, понимаешь? Все, у них есть цель в жизни, дружить против.
1: Вот, да. Ну, и, конечно же, другу хочется, чтобы он тебя поддерживал. В плане, вот, мне не нравится, и тебе тоже не нравится этот человек, либо, вот, не знаю, там еще что-нибудь, какое-то хобби, либо какое-то действие. Вот так я чувствую себя безопаснее, потому что ты на моей стороне. А иначе, ну что это такое? Ну, базовая какая-то у тебя настройка. Слишком ты добрый, еще и ко всем.
2: Ага, а не только ко мне.
1: Так, давай вот злость свою покажи, а ну-ка злись.
2: Мамочки мои.
1: Ну, в общем, да, когда близкий человек готов проявить вот такую агрессию, нам действительно нравится больше и воспринимается это как такая даже психологическая защита, говорят ученые.
2: Ну, окей, ладно. Ну, что ты скажешь? Ну, дружите, как вам нравится. Пусть у вас все будет хорошо.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Да, такую красоту нашла. Вот на просторах интернета сижу, любуюсь. Вид с террасы шикарный. Дорого. Сейчас расскажу. Московские квартиры подорожали, однако. Квартирный вопрос очень такой на острие. Продают не за миллионы, а за миллиарды. Миллиарды, представляешь? Особое внимание пользователей привлек пентхаус стоимостью практически 2 миллиарда рублей.
3: Ничего себе.
2: Вы тут посчитали, сколько это?
3: Ну, это в районе 20 миллионов.
2: 20 миллионов евро.
3: Ага.
2: Есть? Ну, тут просто смотри.
3: А если найду, да?
2: Ну, просто в комплекте с элитной недвижимостью, а там, конечно, все лакшери, VIP.
3: Целый дом.
2: Не-не-не, это пентхаус.
3: Пентхаус
2: со своей террасой.
3: Ну, понятно, я имею, что и дом должен входить в такую стоимость, значит.
2: Не, ну, квартира входит. Дом нет. А квартира, заходи, в общем. Устраивайся. Вид на Москва-Сити, на Кремль, на собор, на памятник Петру Первому. Ну, то есть это вот прям Moscow Never Sleep, понимаешь? Вот такой вот. И очень, конечно, красиво, шикарно, просто шикарно, дорого.
3: Ну, вид за 20 миллионов, ну, так себе.
2: Ну, зато вон, смотри, какая красота. Приходишь, вот, понимаешь, у тебя это твоя эксклюзивная терраса, там просто все. Ну, вот Москва-Сити ночью светится, памятник Петру Первому, да, там с другой стороны, ну, собор, вот, такая красота.
3: Ну, получается, вот так вот буду... Высоко сижу, далеко гляжу.
2: Очень,
3: да?
2: Сильно.
3: И на красиво гляжу.
2: Очень красиво, очень красиво. Ну, я сейчас озвучиваю, да, как жена озвучивает вот просьбу. Ну, так красиво, ну, такая красота, ну, очень, ну, просто замечательно. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, давай вот здесь жить будем. Ну, это получается где-то как-то центральная Москва, прям совсем в центре, в самое сердце.
3: Да ладно, за 20 миллионов. Mm-hmm. Это центр земли.
2: Да, это пуп тот самый. Наконец-то мы его разыскали.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: Только таракан знает, когда ты дома и готов к фитнесу.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Звезда, мне страшно падать.

0: Не надо. Нет, спасибо.
1: К любому зеркалу.
0: Хватит. Что они там опять придумали?
1: Придумали умное зеркало. Вот устройство за 15 секунд бесконтактно оценивает 17 ключевых показателей здоровья. Включает давление, пульс, уровень стресса и риск диабета.
0: Пу-пу-пу. Да. Да, хватит уже. Ну,
1: такая вот бесконтактная диагностика.
0: Сканируют, что-то все показывают. Мне кажется, нас как-то как чему-то готовят, да? Как будто вот ты сразу должен быть вот в этих показателях, вот с таким-то весом, вот с такими параметрами. Угу. Сколько можно ходить за людьми? Вот, значит, придумали что? Браслеты придумали? Придумали.
1: Да.
0: Кольца придумали? Придумали.
1: Да.
0: Мало, да? Теперь еще и в зеркале, ну, чтобы ты точно понимал, что, эй, вставай, давай, смотри, 5 кг, надо срочно избавляться. Ну, камон, ребята, дайте немножко расслабиться. А, и просто вот обыкновенное зеркало, желательно не говорящее, не нужны вот эти вот все ваши.
1: Не подсказывающие, не рассматривающие тебя и, естественно, которые тебя не проверяют. Ну, на самом деле, вот довольно умный гаджет, который рекомендуют устанавливать даже в компаниях, вот в офисах.
0: А, весы еще, кстати, умные.
1: Вот, да, весы есть умные.
0: Ну,
1: да,
0: то есть мало,
1: вот.
0: Все равно.
1: А здесь совершенно нет никакого контакта. Вот для проведения экспресс-оценки пользователю не требуется ни надевать никакие дополнительные устройства или там сдавать анализы. Достаточно просто подойти к зеркалу и посмотреть в камеру. Оно уже все оценивает. Ну и потом такая вот дополнительная, конечно же, проверка у специалистов нужна.
0: Видишь, я уже просто... Вот, то есть оценивает на глаз.
1: Оценивает на глаз.
0: Ага.
1: Естественно, встроенный искусственный интеллект, который вот все это оценивает. И потом уже вам выдает рекомендации. Но нужно будет проконсультироваться с врачом.
0: Рекомендации. К какому врачу сходить?
1: Да, абсолютно верно.
0: Так это же реклама встроенная.
1: Ну, есть
0: врачи.
1: Такое.
0: Да.
1: Но говорят, что решение вот это рассчитано на использование действительно компаниями в программах профилактики и такого корпоративного контроля здоровья. Поэтому многие уже заинтересовались, вот, а не поставить ли такое зеркальце. И мне кажется, я знаю почему. Так что ты на больничный захотел? А ну-ка иди в зеркало посмотри. Оно все подскажет и расскажет.
0: Ну ты понимаешь, да? Ну жесткий контроль. Значит, браслеты, кольца, весы, теперь еще и зеркало. Что еще? Что еще? Не знаю, теперь в уборную сходить сразу, да, анализы должны...
1: А есть такое уже.
0: Ну вот, пожалуйста.
1: Уже придумали такие умные унитазы.
0: В пещеру, срочно в пещеру, чтобы вот эти все гаджеты тебя не преследовали.

0: Знай нашу Калимерушку.
1: Ой, ну какую классную новость, наконец-то. Сегодня нарыла, раскопала, отыскала. Все для вас. Так, друзья, если вы не знали, то кошки следуют за вами по дому, потому что они вам доверяют. Хотя я бы тут сомневалась, доверяют ли, сейчас расскажу подробности. Значит, таким образом эти пушистые создания устанавливают с вами социальную связь.
2: Так.
1: Вот. Плюс ко всему, разумеется, им интересно, а куда ты идешь? А что это там ты делал? А зачем дверь закрыли?
2: Не за едой или ты сейчас отправилась?
1: И таким образом они еще и параллельно контролируют территорию. Вот и поэтому у меня вопрос про доверие. То есть, видимо, кот не сильно вам доверяет. И поэтому ему приходится за вами ходить, чтобы контролировать территорию. Ну и наверняка вас в том числе. Ну так, заодно присмотреть. А то, ну куда ты ж влезешь, да? Куда ты там не туда зайдешь? Зачем тебе туда идти? Вот что тебе там нужно, а? Вот
2: любопытно. По моей квартире ты шастаешь. Ну, ученые же говорят о том, что мы у них живем, а не они у нас.
1: Но при этом, ребят, внимание! Если вы начнете ходить за своим котом, да,
2: так,
1: исследовать и вот наблюдать, что он там делает, то он это воспримет как нарушение личного пространства, да? Не надо вот это вот все, пожалуйста, я тебя, да? А ты меня? М-м. Ну и тогда они могут даже среагировать агрессивно, начинать царапаться, ну или шипеть на вас, мол, не трогай меня, не ходи за мной. Не надо. Вот, но при этом, вот видите, у него такая в обратную сторону. Это как, ой, господи, это как из жизни, да? Если мама не взяла трубку, значит, она занята. А если мы не взяли трубку,
2: ну,
1: все, нас уже продали.
2: Что там только не случилось, да. Ну, получается, значит, ты у меня на виду.
1: Да.
2: Тебя кот сканирует и всегда контролирует.
1: Ну, а переводили же вот с кошачьего языка. Они говорят, это мы вам доверяем. Не доверяем. Проверяем.
2: Бам-бам-бам. Самое главное, чтобы это только был ваш кот, который ходит за вами, и ваша кошка. А будет очень странно, если просто по дому за вами гуляет какой-то кот.
1: Ну почему? Ну как бы тоже он понимает, он отзывчивый, он добрый, он хочет наладить вот эту систему. Он присматривает за тобой.
2: Да, либо это кот-риэлтор. Присматривает за твоей недвижимостью.
1: Конечно. За каждым квадратным метром. Вот такие вот они необычные создания существа.
2: Эх, наши пушистые и милые.

0: 7 утра по будням утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну а теперь официально объявляем пятницу открытой.
2: Да, Columbia Pictures не представляет, что нас ждет впереди.
1: Костя Столяров, дневное шоу «Днем обо всем» и вечернее «По дороге домой».
2: И классный уикенд. Ну и конечно же, а мы уже вернемся только в понедельник.
1: Ага, конечно.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: В Иваново во время белого танца затоптали двух мужчин.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Евроцентробанк поднял ставку до 2,5%. Семьям продадут участки за четверть цены. Пассажиропоток в аэропорту Эриджан растет, а в Ларнаке и Пафосе падает. Теперь подробнее. Европейский центральный банк поднял ставку по депозитам с 2,25% до 2,5%. Новые ставки действуют с 16 сентября. Это второе повышение с июня. Причина – дорогие энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке. Увеличение платежей по кредитам коснется только плавающих ставок. Отмечается, что инфляция на Кипре в августе достигла 5,2%. На Кипре запускают две жилищные программы. Накануне их представил министр внутренних дел Константинос Янну. Первый план позволит семьям купить государственный участок за 25% рыночной стоимости. Претендовать могут граждане Кипра до 45 лет без собственного жилья и земли под застройку с доходом семьи от 45 до 65 тысяч евро в год. Сейчас свободно около 500 участков. Вторая программа разрешит надстроить или пристроить жилье для детей площадью до 150 квадратных метров, даже если лимит застройки исчерпан. Заявки на этот план принимаются до конца 2027 года. Аэропорт Эрджан на севере Кипра за 8 месяцев текущего года обслужил почти 4 миллиона пассажиров. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. Воздушные гавани Ларнаки и Пафоса за то же время приняли 8 миллионов 800 тысяч человек, что на 3,3% меньше прошлогодних показателей. Спад на свободных территориях острова начался после ударов по Ирану в конце февраля. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на Кипре солнечно. После обеда над горами сгустится облачность, но дождя не будет. Днем в Никосии будет до плюс 35 градусов, на побережье до плюс 32, в Тродосе плюс 27. Ветер слабый и умеренный, море спокойное, температура морской воды плюс 28 градусов. На выходных на острове будет жарко, в центральных районах воздух потеплеет до плюс 37 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Тяжело нынче быть отцом. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда выкладывает.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Евроцентробанк поднял ставку до 2,5%. Семьям продадут участки за четверть цены. Шрингфляция. Цена за килограмм выдает скрытое подорожание. Теперь подробнее. Европейский центральный банк поднял ставку по депозитам с 2,25% до 2,5%. Новые ставки действуют с 16 сентября. Это второе повышение с июня. Причина – дорогие энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке. Увеличение платежей по кредитам коснется только плавающих ставок. Отмечается, что инфляция на Кипре в августе достигла 5,2%. На Кипре запускают две жилищные программы. Накануне их представил министр внутренних дел Константинос Янну. Первый план позволит семьям купить государственный участок за 25% рыночной стоимости. Претендовать могут граждане Кипра до 45 лет без собственного жилья и земли под застройку с доходом семьи от 45 до 65 тысяч евро в год. Сейчас свободно около 500 участков. Вторая программа разрешит надстроить или пристроить жилье для детей площадью до 150 квадратных метров, даже если лимит застройки исчерпан. Заявки на этот план принимаются до конца 2027 года. Шрингфляция – это скрытое подорожание. Производитель уменьшает упаковку, а цену оставляет прежней. Если в пачке стало 450 граммов вместо 500, килограмм товара подорожал примерно на 11%. Заметить это помогает цена за килограмм или литр, которую магазины на Кипре обязаны указывать на ценнике. Если цены нет, можно позвонить на горячую линию службы защиты потребителей 1429. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на Кипре солнечно. После обеда над горами сгустится облачность, но дождя не будет. Днем в Никосии будет до плюс 35 градусов, на побережье до плюс 32, в Тродосе плюс 27. Ветер слабый и умеренный, море спокойное, температура морской воды плюс 28 градусов. На выходных на острове будет жарко, в центральных районах воздух потеплеет до плюс 37 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM. Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Сдам квартиру на 5 или 7 лет, в зависимости от решения суда.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио.

0: начинается новый сезон.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Хочется жить по средствам, но средства не позволяют.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Atre Music представляет Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Скажите, а песенка бременских музыкантов? Мы к вам приехали на час, а ну скорее любите нас. Она точно о музыкантах.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Десять обратно сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама на русском.
2: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
1: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Говорят, что худые злые, толстые добрые. А я такая средняя. Я вредная.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: ужас.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 13 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт.

0: всем» на русском радио.
1: Днем обо всем.
0: Шоу «Днем обо всем».
2: Привет, Лимассол, Ларнака, Никосия, Пафос и Айя-Напа. Финал рабочей недели. И вот уже до пятницы, казалось бы, до конца ее рукой подать, а там и уикенд. А это на 99FM всегда сигнал к началу обмена уже двойной порцией энергии. Здесь с вами до 15.00 Яна Соболева. И начнем с тоста за плодотворную пятидневку. И поднимем латте или гранатовый сок, может быть, яблочный, может быть, молоко в граненом стакане. Сегодня он именинник, и этот советский почти супергерой был придуман не просто так. Знаменитый дизайн появился в 1943-м, а автором считается художница Вера Мухина. Да-да, та самая, что создала скульптуру «Рабочий и колхозница». Грани были не только для красоты, скорее даже не для нее. Такой стакан был прочнее обычного, идеально подходил для массового производства. А еще его стандартный объем 250 мл по самый край, но если наливать до верхней грани, которая четко очерчена, то будет ровно 200. Вот так он помогал в быту. Есть еще один момент. Сегодня, 11 сентября, именно в России отмечают день рождения граненого стакана, но мы с вами можем взять себе этот повод тоже. Почему именно эта дата? Ну, считается, что 11 сентября 43-го года первая партия знаменитых стаканов сошла с производства на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный. Мне кажется, это классный повод поностальгировать. У каждого в доме, а уж в школе, садах и общепитах были только такие. Напишите на 49-105-7, у кого еще сохранились дома, а кто привез даже сюда. Или, быть может, вы знаете, где они продаются. Удивительное всегда рядом. Будет интересно почитать и посмотреть. Пишите. Жду. И всем отличного настроения. У нас с вами Настя, Дима Билан здесь подхватывают его.

0: обо всем.
1: Друзья, сегодня очень красивый день, 11 число 9 месяца, и сегодня новая луна. Причем она в Деве, а это говорит о том, что все, что касается стабильности дома, красоты, привычек, порядка, должно быть на пике. Поэтому, если чувствуете, что в вас проснулась фея чистоты, не спешите ее выгонять, пусть проработает. Итак, сегодня самое ценное, то, что есть у нас в этом дне, было утро, потому что самое продуктивное – там все конфигурации на небе были во благо всяким рабочим процессам, личным диалогам. А вот дальше все просто поспокойнее. Не к тому, что будет к обеду что-то не то. Просто доделывайте текущие задачи и плавненько уходите в уикендное настроение. Итак, сегодня желательно закрыть все хвосты по работе перед выходными. Ну, мне кажется, это в целом логично по пятницам делать. Запишитесь к врачу на осенний осмотр или чекап. Сегодня такие мощные энергии, когда вы действительно все можете успеть, даже если вам назначат не на сегодня, а скорее всего будет так. Но просто сегодня толчок этому движению нужно дать. Теперь днем мы делаем зарядку вместо утра и ходим на тренировку вечерком обязательно. Но если не получается, если в офисе вам запрещено делать физминутку, то просто выделите время, например, на то, чтобы сегодня прогуляться больше, чем вы привыкли. А у кого есть питомцы, так вам просто x2 сделать километраж. И приготовьте вечером легкий ужин, не налегайте на еду. Что неблагоприятно? Начинать после обеда очень важные дела. То есть сегодня можно планировать, можно наброски делать, можно креативить, но немножечко в стол, потому что луна без курса не нужна. Требовать от себя идеального результата тоже пустое дело. И планировать на вечер сильно глобальные большие дела. Но тем не менее, если вы запланировали какие-то важные встречи, может, у вас там диалоги или свидания, не откладывайте, просто отнеситесь ко всему проще, легче, и тогда все получится. Ну, а усилим мы это, как всегда, метафорической картой.
0: Карта для старта.
1: Самые внимательные уже дождали нам обратную связь и сказали, что заметили, что нет никаких картинок в наших сторис. Да, картинки есть, но про другое. А вот что касается нашей с вами традиции метафорических ассоциативных карт, то в этом месяце мы решили поэкспериментировать. Я достаю вам тезис, просто несколько слов, которые собираются в определенный смысл. И о чем он именно для вас, это вы калибруете только со своими ощущениями. Ну, что нам там нужно? Чувства, ассоциации, может быть, какие-то приходят конкретно ситуации как вариант. И все это берем в работу, чтобы понять, а может быть, меня флешбэчит, потому что я что-то не доделал, или не договорил, или не допрожил, не допрочувствовал. И вот сегодня очень классное предложение: возьми столько, сколько можешь нести. Довольно философское, распаковывать можно как луковичку, слой за слоем. Этим и займемся, пока поют серебро. Дадим им шанс.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Господи, дай мне сил купить в магазине только то, зачем пришла.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Держи повод.
1: Мы листаем календарь и выбираем для себя то, что можно вкрутить в свой день и не просто пятницу отметить, а еще что-нибудь очень интересное. Кстати, идеи для презентов или каких-то спонтанных таких маленьких сюрпризиков кому-то из близких тоже здесь зашиты. Ну, во-первых, спасибо за обратную связь, 4 9 105 7. Да, у нас есть дома граненые стаканы, везли из России, потому что память. Это очень мило. Я разделяю такое. Правда, я граненые не везла, потому что как-то в целом они мне не очень симпатичны, но очень даже разделяю. И еще сообщение от Ивана. Большой привет. Да, у меня есть граненый стакан. Он как мерная большая ложка. Да вы кулинар? Ну что, тоже вариант. Мне кажется, с учетом того, что там действительно все понятно, 250 и 200 граммов, то не ошибешься. Это классная, классный гаджет на кухне. Еще что, Всероссийский день трезвости, классно тоже отметить, а почему нет, 112 лет, кстати, уже, праздник ласкового обращения. Вот сегодня уменьшительно-ласкательные суффиксы очень даже уместны. Лешенька, Ирочка, Настенька, ну, почему бы нет, мне кажется, очень здорово даже в рабочей обстановке. День осенних красок напоминает, что несмотря на такую жаркую августовскую практически погоду, у нас с вами все-таки календарный сентябрь. День правильного питания соединяем с днем кофе на Коста-Рике. И что получаем? Да, свободу выбора. Еще день подразделений по вопросам миграции. Но, правда, не у нас здесь, а в Российской Федерации. Что, в Башкортостане день национального костюма. Кстати, очень юный праздник, молоденький, ему 6 лет. Коптский Новый год в Египте. День кебаба в Швеции. А еще день «Заправьте свою кровать в США». И, кстати, здесь хочется добавить. Действительно, заправлять постель после того, как вы проснулись, негоже. Потому что нужно, чтобы выветрилось все, чтобы вот то тепло, а то еще, если вы вспотели вдруг. Оно же такая классная среда для всяких микробов и, кстати, бытовых клещей тоже. Поэтому отодвигаем одеяло, покрывало и прочие простыни. Пусть кроватка подышит, ну а там уже и спать пора. Можно не застилать. Вот на этой ноте обо сне очень хочется зевнуть, сказать, что как бы сейчас классно было бы почилить на солнышке. И да, мы сможем это воплотить уже либо сегодня вечером, либо завтра с утра.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Ненавязчивее советского самообслуживания может быть только местный Сига-Сига-сервис.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Мимо пройти этой новости было нельзя, тем более, что она взбудоражила уже общественность. Разберем и мы ее из серии «Какие времена, такие подарки». Иногда главное в нем, в этом сюрпризе, не то, что внутри, а то, сколько вы за него выложили из собственного кошелька. Бейонсе выпустила коллекционную деревянную коробку для виниловых пластинок. И стоит это чудо расчудесное 948 долларов 1 цент. Примерно, ну там, если в рублях, под соточку, там 82 где-то тысячи рублей. Но есть нюанс, внутри ничего нет. Все пусто, да, хочется спеть песню. Ни одной пластинки. Их нужно покупать отдельно. И вот тут вскрываются детали. Во-первых, коробка сделана из сосны. Внутри зеленый бархат, золотистая фурнитура, специальная гравировка и ремешок под крокодиловую кожу. Всего таких коробок выпустили 500 штук, и цена тоже не случайная. Это все дата рождения Бейонсе, 4 сентября 1981 года. 45, ягодка, опять. Правда, фанаты такой маркетинг оценили не все, не поголовно, и запустили шутки, что за 1000 долларов коробка должна хотя бы сама включать Бейонсе, исполнять альбом. Ну или сама Бейонсе должна из него появиться. Ну а кто-то предложил более практичный вариант. Купить обычную коробку, оставшиеся деньги потратить на винил. Ну это просто для любителей и ценителей. В общем, новый уровень коллекционирования теперь стал известен. Что думаете об этом? Напишите 49-105-7. Также этот номер активен для нашего стола заказов. Если у вас есть именинники, давайте их поздравлять на 99-м. Пишите имя, местный контактный телефон и свои пожелания.
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: интересно.
1: Друзья мои, этот сезон у нас тоже ознаменован нашим 20-летием. Мы весь год празднуем вместе с вами. И я напомню, что у нас есть флагманский проект «Гаджетомания», которая раз в каждый сезон дарит вам возможность унести с собой не только эмоции и впечатления, а также забавные истории о вашем участии, но и конкретный подарок. И уже в следующем месяце мы начнем выдавать

Проект «Гаджетомания», которая раз в каждый сезон дарит вам возможность унести с собой не только эмоции и впечатления, а также забавные истории о вашем участии, но и конкретный подарок. И уже в следующем месяце мы начнем выдавать

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Рыбакам выплатят 4 миллиона евро за ущерб от дельфинов. На острове начинается неделя безопасности азартных игр. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Правительство Кипра до 2029 года направит профессиональным рыбакам 4 миллиона евро компенсации за ущерб улову от дельфинов и других охраняемых животных. Об этом заявил министр сельского хозяйства Христос Сенекис. Программа работает с прошлого года, ее абонентами стали около 300 рыбаков, уже выплачен 1 миллион евро. С 12 по 18 октября на Кипре пройдет 9-я неделя безопасной игры. Ее проводит Национальное управление по ставкам. Слоган кампании «Играй безопасно, ставь границы», а ее героями стали Одиссей, Ахилл, Мидас и Икар. Каждая олицетворяет рискованную модель поведения игрока. Тем, кто хочет остановиться уже сейчас, доступна бесплатная национальная программа самоисключения. Она закрывает доступ сразу ко всем лицензированным сайтам ставок. Наступающий уикенд будет жарким в прямом и переносном смысле. Как обычно, мы представляем самые яркие

0: развлечения выходных. Выбирайте. Фестивали кипрских традиций, танцев, оркестров, угощений и оливкового дерева. Праздник для вегетарианцев, семейная ярмарка, фестиваль сбора винограда и не только. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Приветствую всех в этом часе. С вами Яна Соболева на 99FM. И у нас с вами есть почти 50, ну, уже 4 минуты для того, чтобы все задачи выполнить. Конечно же, что-то новое. Я свежую ленту листаю специально для вас. Передать все приветы, поздравить именинников. Но с приветами все окей. Именинников пока не заказывали. Что ж, возможно и так. Тем более, что сейчас трижды в день можно это сделать в каждом из шоу. Поэтому я не удивлена. Ну, а радует меня то, что сезон отпусков продолжается не только на Кипре. Напомню, что греческие начальные школы открываются лишь в следующий понедельник, а потому многие родители забирают детишек или не привозят их в августе, а тусят прям плотно до начала учебного года. Ну и правильно, кто сказал, что отпуск заканчивается вместе с августом? Нет, нет, нет. Похоже, мы все решили дружно, что продлеваем себе лето и чилим, когда хотим. Ну, главное, чтобы руководство позволяло и ваши продажи не падали. Итак, свежие данные авиакомпании показывают, что все больше людей специально переносят путешествия на осень. Выбор становится, кстати, все интереснее. Ну, конечно, кто-то летит в Лондон, Париж, Амстердам за музеями, прогулками и, конечно же, фото без толпы туристов. Уже спад идет. Ну, а кто-то категорически не хочет отпускать лето и выбирает Канары, Мексику, Португалию, Бали. А вот еще одни данные говорят о том, что интерес к островному отдыху за год очень вырос сразу на 55%. Причем люди ищут не только привычные Мальдивы. В тренде еще и Сейшелы, греческие острова Кипр, португальский Порту-Санту и даже норвежские Лофотены. То есть кто-то продлевает лето, а кто-то, наоборот, едет искать северное сияние вот в этот календарный сезон. Тоже, кстати, классно. Если август закончился, то отпуск не обязательно должен подстраиваться под него, согласитесь. И, конечно же, я не удивляюсь, что летят нам приветы из других точек. Привет из Абу-Даби, семье Стрельниковых. Жаль, что не поехали с нами, обнимаем Соколовские. Я полагаю, что всему виной, в хорошем смысле, наш сайт russianradio.cy. Из любой точки мира вы можете нас слышать. Хотя следующее сообщение намекает на то, что далеко не из любой. Ну, конечно, если мы возьмем тайгу, джунгли непроходимые, Копи-Мори, например, или пустошь Смауга, то там нас действительно не слышно. Итак, привет летит со скоростью болида Формулы-1 двум парням с настоящим сибирским характером. Идут они в тайгу по грибы. Да по ягоды, я думаю. За кабанчиками, чтобы на них посмотреть, а заодно от дел отдохнуть. Туда, где ступала лишь копытце оленя. Ну что ж, качественного вам сбора, и пусть тайга подарит вам свободу, тишину, конечно же, любовь природы, а еще успокоит ум и откроет ваши сердца. С любовью, Русское радио Кипр.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Что слушает страна?

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Если у вас не клеится разговор с таксистом, посмотрите в окно и скажите: «Довели, блин, страну!» Увлекательная беседа гарантирована.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Вовчик на русском.
1: Друзья, наверняка у вас были такие беседы, где вы про, между прочим, своему близкому человеку, другу или просто человеку, которому вы испытываете симпатию и эмпатию, говорили фразу из серии «Слушай, тебе надо написать по поводу этого книгу». Или сценарий для фильма. Да и вы наверняка у себя найдете что-то похожее. В общем, если иногда такие мысли возникали, то теперь проще их воплотить. А всему виной работа одного классного сценариста. Итак, настоящее сокровище для тех, кто хочет понять, что же на самом деле покупает Голливуд, за что он готов выложить не одну копейку. Сценарист Скотт Майерс собрал в одной книге, внимание, 2560 сценариев, которые американская киноиндустрия купила с 1991 по прошлый год. Да-да, 2025. Больше 500 страниц и практически рентген голливудского рынка. Там и жанры, и студии, и суммы сделок, покупатели, имена агентов. И самое интересное, большинство этих историй авторы сначала писали, ну, скажем так, на свой страх и риск, в стол, без заказа, без гарантии, что их вообще кто-нибудь когда-нибудь откроет, посмотрит и снимет. Ну, а потом за часть из них, конечно, студии были готовы платить и большие деньги. Получается, как будто бы небольшая, большая в 500 страниц инструкция, что заставляет Голливуд доставать кошельки. Какие сюжеты работают десятилетиями, какие идеи становятся золотыми на их фоне. А главное, как за несколько предложений заставить человека сказать, ну, что там дальше, очень интересно. В общем, не просто книга о сценариях, а 2560 попыток попасть в яблочко. И уж коль скоро у нас рубрика про топ, то в топе у нас сегодня будет фильм «Хороший сценарный вкус». «Прочь» называется лента Джордана Пила. Попробуйте угадать, в какой момент вы поняли, что эта история гораздо умнее, чем кажется в первые 10 минут. Это вопрос и домашнее небольшое задание. Итак, фильм «Прочь» Пила. Смотрим, наслаждаемся, ну а потом и делимся друг с другом, что понятно, что не очень, и предлагайте свои фильмы. Составим небольшой список на этот уикенд. 4 9 105 7.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Сегодня аппараты эстетической медицины можно сравнить с технологиями для космоса. Никого не впечатлит больше стандартная косметическая машина с одним видом энергии. Поэтому рынок все больше представлен мощными новшествами, которые помогают влиять на возрастные процессы. Термолифтинг давно стал хитовой процедурой. Он позволяет добиться значительного омоложения лица в кратчайшие сроки с сохранением эффекта в течение нескольких лет. Подтяжка кожи с помощью радиочастоты РФ – это неинвазивное и безоперационное омолаживающее лечение и подтяжка кожи. Процедура безопасная. Здесь электрический ток течет к коже, нагревая подлежащую ткань, чтобы стимулировать выработку коллагена и эластина. Их воспроизведение помогает устранить морщины и тонкие линии, а также подтянуть кожу. РФ-лифтинг для тела позволяет избавиться от целлюлита на долгие годы. Подберите персональную программу для достижения идеала в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» на консультации специалистов. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Милые, прекрасные подростки, ну что, добираются постепенно в каждом практически государстве до ограничения соцсетей. Вот Калифорния закрутила гайки алгоритмов подросткам. Детям до 16 лет там планируют закрыть доступ к функциям, которые заставляют бесконечно скроллить ленту, в том числе автоплею, ну и другим похожим затягивающим механикам. Заодно на 4 года запретят игрушки со встроенными ИИ-чат-ботами, а разработчиков AI заставят добавить родительский контроль и подкрутить безопасность. Что не можешь запретить, сделай интересным. Получается, что неизбежно нужны ограничения. Ну, собственно, это подтверждает философию и тезис такую олдскульную. Любая свобода должна иметь ограничения, иначе это анархия. Поэтому здесь, мне кажется, все логично, тем более, что все медики и психологи уже прямым текстом, уже без намеков говорят, что это один из видов зависимости, наши гаджеты. Поэтому, конечно, детишек нужно ограждать. Если не случается диалога, приходится вводить вот такие меры.
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: На русском радио «Людям о людях».
1: А также о машинах. Очень интересно получилось. Есть фраза «можно, а зачем?» И она начиналась, как обычный ответ, а зафиналилась регистрацией товарного знака. Давайте восстановим всю цепочку событий. АвтоВАЗ официально зарегистрировал эту фразу в качестве своего товарного знака. Заявку компания подала еще в феврале, а 9 сентября на днях ее одобрили. Теперь регистрация действует до февраля 36-го года, на 10 лет. Но началось все в ноябре прошлого. Блогер Сардаров спросил у директора по продуктам и программам АвтоВАЗа Олега Груненкова, может ли компания сделать автомобиль уровня прямого конкурента немецким премиальным машинам. И получил ответ, который теперь знают, кажется, даже люди далекие от автомобилей. Можно. А зачем? В контексте это был вопрос не столько к технической возможности, сколько смысле такой затеи. Зачем им копировать чужую концепцию, если у компании есть собственный путь? Но интернет, как обычно, контекст выкинул, 4 слова оставил, превратил его в мем, и теперь ее используют вообще по любому поводу, когда технически что-то сделать можно, но возникает главный вопрос – а надо ли? Причем товарный знак зарегистрирован довольно широко, под ним могут появиться не только автомобили и автозапчасти, но даже одежда, игрушки, печатная продукция, напитки, даже может использоваться обозначение в рекламе, фильмах и даже шоу-программах. И вот теперь самое любопытное. Можно, а зачем? Это не просто мем, это интеллектуальная собственность. Вот так круто. Интернет помогает развиваться бизнесу и радовать нас, потребителей, покупателей и зрителей.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
4: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
5: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
6: Скажи, любимая, диалог еще возможен? Или ты уже однозначно права?
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: радио.
1: Лепс и Лорак предлагают уходить по-английски, но я так не привыкла. Все-таки мы с вами целых два часа были вместе. До завтра. Приглашаю, как всегда, в час. Пока.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Если вы практикуете отказ от белка или соблюдение поста, то делайте громче. С медицинской точки зрения, временное отсутствие пищи животного происхождения запускает в организме процесс очистки крови. Это очень важный фактор восстановления иммунитета. При этом снижается риск тромбозов, в течение 48 дней очищается мозг, как в прямом, так и в переносном смысле, стабилизируется эмоциональное состояние, проходит высыпание на коже, исчезает перхоть. Но, как говорится, есть нюанс. Пост – это сначала про осознанную аскезу, а не про белок как таковой. Это глубокий процесс зрелой личности, а не диета. Одна из неблагоприятных маркетинговых стратегий – это создание принципов якобы правильного питания, когда сомнительного происхождения продукция подается в красочных упаковках с маркировкой «постное». Сервис Milts Food прямо так и заявляет: сначала определи свою цель ограничения белка, затем проконсультируйся со специалистом, сдав анализы в том числе, а подходит ли персонально тебе только растительная пища. И лишь потом замени белок полноценной альтернативой. Например, бобовыми. Растительная пища быстро переваривается. Она усваивается на 92%, в этом ее преимущество. Главное – правильно приготовить. Полупророщенные бобовые – это максимум пользы. Их замачивание убирает хитиновую кислоту. Влага создает условия для прорастания, а значит, там в зерне вся сила. Масла, семена, специи, постные десерты, много зелени – все это позволит пройти ограничения без тяжелых последствий. Отнеситесь к посту не как к напряжению, а как к точке роста и новым знаниям. И ловите лайфхак. Замочите бобовые на ночь и варите всего 20 минут с утра. Ну а если на идеальном, то делегируйте все Milts Food и его специальному меню. Подробности в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «У»,

0: старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Культурные люди не едят за компом, а берут его с собой на кухню.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске представлен план восстановления кипрского животноводства. Пассажиров рейса в Рим высадили в Ларнаке из-за угрозы взрыва. Фестиваль традиционных продуктов и ремесел в Калохорео. Далее подробности. Специальная научная комиссия под руководством профессора Ставруса Малоса сегодня представила в президентском дворце 12-летний план восстановления животноводства Кипра после вспышки ящура. Его стоимость оценивается почти в 611 миллионов евро. Ящур затронул 121 хозяйство, забить пришлось 84 133 животных. Вспышка началась в феврале в округе Ларнаки. Новых случаев не выявлялись 9 июня. Утром в аэропорту Ларнаки высадили около 190 пассажиров самолета, который должен был в 11:10 вылететь в Рим. Поступило сообщение о бомбе на борту. Полиция задействовала протоколы безопасности и проверила самолет, пишет KNews. Багаж пассажиров оставался на борту. Самолет стоял не у телетрапа, соседний борт для безопасности отвели в сторону, а на место вызвали сапера. Кипрская деревня Калохорео приглашает провести субботний вечер с музыкой, танцами и вкусами острова. На празднике можно будет попробовать традиционные блюда и фермерские продукты. Кроме того, гостей ждут крафтовые изделия и выступления кипрских музыкантов. Вечер продолжит танцы от культурного общества Калохорео. Мероприятие пройдет в субботу, 12 сентября, с 7 до 11 вечера. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели — кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайте поудобнее, обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания: Лимассоле, Ларнаке, Пафосе, Никосии и Айанапе. Разумеется, нас всегда можно и нужно слушать онлайн russianradio.cy. Надеюсь, вы готовы, мы начинаем.
0: Кипрская двадцатка.
5: На этой неделе главный чарт страны покидают сразу две композиции: лирик «Кассеты», а также «Звонкий» с песней «Невероятно, больше не в топе».
6: Вопрос без ответа.
5: Теперь к двадцатке самых жарких хитов недели. 20-е место. И здесь у нас по-прежнему остаются Кельвин Харрис, Джаззи, Сатин.

0: 18 место и новинка «Лирик» с новой композицией под названием «Аутентичная». Релиз песни состоялся в июле этого года. Трек позиционируется автором как песня-праздник. Ведь когда пишешь тексты про идеальную девушку, это всегда праздник, отметил артист.
1: Да, слушай.

0: Кипрская двадцатка.
1: На 17-й строчке еще одно падение чарта. Ариана Гранде с треком «Hate that I made you love me» теряет 5 пунктов.

16-я строчка и очередная новинка «Мэри Гу. Настоящие». Трек посвящен искренности, принятию себя и внутренней свободе. Главная идея песни – право быть неидеальным, совершать ошибки и оставаться самим собой. Просто потому, что мы настоящие.

На пороге топ-10 русского радио Кипр оказалась группа «Градусы» с очень легкой, атмосферной, искренней композицией о любви, близости и доверии. «На ресницах». Песня передает ощущение абсолютного уюта, тепла и безопасности, когда рядом находится любимый человек, а время начинает течь.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: А я сразу не понравился ее родным. Особенно мужу.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Кипрская двадцатка.
2: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это «Кипрская двадцатка» русского радио. Первую половину хитов мы уже прослушали. Будем смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимала Юлия Зиверт.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
2: На второй строчке «Две недели как» звучат Шакира и Burna Boy «Дай, дай». А победителями неделю назад стали Полина Гагарина, Сергей Лазарев, «Happy End».

каков же расклад музыкальных сил на этой неделе, расскажу вам уже совсем скоро. А пока 10 место и очень жаркий трек «Шаде» by India. Хчо.

0: двадцатка.
1: Плюс 2 пункта за неделю и на 4-ю позицию поднимаются «Южель», это на французском, или «Хюгел», а также «Алтранате», «Moving to the Sun».

0: второй строчке звучат лидеры прошлонедельного чарта: Полина Гагарина, Сергей Лазарев, «Happy End».
1: Номер два.

0: Сака.
1: А громкие овации и, главное, победу заслуженно забирает девушка, которая газует. Юлия Зиверт с треком «Газ». Поздравляем Юлию! И как будут развиваться события дальше, расскажу вам уже в следующую пятницу с 4 до 5 часов вечера с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: У работы есть три плюса – пятница, зарплата и отпуск.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте. С новостями Александр Данилов. В этом выпуске ЕЦБ поднял ставку до 2,5%. Фальшивые купюры по 200 евро. В Айанапе задержаны двое подозреваемых. Кипр и Франция подписали в Париже декларацию о сотрудничестве в космосе. Далее подробности. Европейский центральный банк накануне поднял ставку по депозитам с 2,25% до 2,5%. Это второе повышение с июня. Регулятор ожидает, что инфляция в еврозоне надолго останется заметно выше цели в 2%. На Кипре она в августе достигла 5,2%. Главной причиной в банке назвали конфликт на Ближнем Востоке, который продолжает давить на цены. Следующие шаги ЕЦБ будет определять от заседания к заседанию и заранее траекторию ставок не обещает. В ночь на 11 сентября полиция задержала в Айанапе двух 20-летних мужчин, которые пытались расплатиться в заведении поддельными купюрами по 200 евро. Сотрудники заведения передали инспекторам две подозрительные банкноты и указали на посетителей. У задержанных нашли еще три купюры по 200 евро без необходимых защитных элементов. Обоих взяли под стражу, все пять банкнот изъяли для экспертизы. Кипр и Франция сегодня подписали в Париже совместную декларацию о сотрудничестве в космической деятельности. Об этом пишет Диалогос со ссылкой на замминистерство исследований, инноваций и цифровой политики. Декларация не запускает конкретный проект, а задает рамку. Она определяет три области, в которых ведомства и организации двух стран будут вести совместную работу – наблюдение Земли, космическая наука и спутниковые телекоммуникации. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: дороге домой на русском радио Кипр.
1: Даже и не верится. Осталось-то чуть-чуть, и будем в полном удовольствии и отдыха выходных. И вот этот прекрасный день наконец-то наступил. Уже даже подходит к концу. Добрый вечер, у микрофона Гоша Романов. Вот у меня вопрос. Успели заценить кипрскую двадцатку с Ирой Аполлоновой? Полностью с ней согласен. Зиверт со своим треком «Газ», конечно, ворвалась в чарт с бешеной энергетикой. Мне даже чем-то напоминает синт-вейв из песни трека «Sweet Dream». Можете потом переслушать, наверняка тоже схожесть найдете, особенно в начале. Но если не успели заценить, завтра будет повтор. Уверен, что построили свои планы тоже. Если нет, то культурный код вам в помощь. Там будет что-то интересное на грядущий уикенд. А у меня для вас спрятан туз в рукаве. Подарок, который кто-то из вас сможет забрать. Его мы разыграем совсем скоро. И вот, честно сказать, мне нравится, что пятничный вечер на Кипре начинается именно с обычной дороги. Кто-то возвращается домой, кто-то едет встречаться с друзьями, кто-то выбирается поужинать, а вот кто-то уже просто катается по дорогам без особой цели, потому что это тоже своего рода медитация. А я сегодня буду вашим пассажиром. Будет много поводов улыбнуться, поводов удивиться, так что устраивайтесь поудобнее, ремни пристегнули, солнечные очки надели и поехали по дороге домой.

0: по дороге домой.
1: Да, бум Гарри Поттера продолжается. Если вы думали, что он оставит вас в покое, ничего подобного, он добрался до ванной. Одна фирма выпустила зубную пасту по мотивам Гарри Поттера. И это не просто картинка с Поттером на тюбике, сама паста сделана в таком необычном формате. Она оранжевая, с мятными кусочками, а упаковка оформлена в стиле волшебного мира. Можно почувствовать себя учеником Хогвартса, который опоздал на первый урок и пытается за 2 минуты привести себя в порядок. Там вообще на самом деле целая магическая линейка. Я вот смотрел, там тематические зубные щетки, пасты, разные персонажи и оформления. Есть даже варианты с ароматом мяты и детские версии со вкусом кипящего котла. Я теперь жду какого-то логического продолжения на самом деле. Вот, например, ополаскиватель Expecto Patronum, как вам? Или таблетки от кариеса Авада Кедавра. Хотя идея, конечно, хорошая. Главное не забыть после чистки посмотреть в зеркало и проверите, не проступила ли у вас случайно молния на лбу. Или там Плакса Миртл за вами подглядывает. Интересно.

0: Реклама на русском. Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Культурный код.
1: Вчера один из наших слушателей поделился информацией про место, где законы физики не работают. Сегодня я там побывать не смог, но расспросить местных у меня, в принципе, получилось, а значит, рассказать про него я обязан. Есть дорога между путем к Друше и Полисом, и на одном из ее участке происходит что-то очень невероятно странное. Выключайте двигатель, отпускайте машину, и она начинает катиться вверх. Можно поставить бутылку с водой на дорогу, и вода будто бы тоже потечет вверх. Выглядит так, будто магическим образом исчезла гравитация. Место так и называют – антигравитационная дорога. Но тут фокус вот в чем. Это оптическая иллюзия. Из-за рельефа и отсутствия нормальной линии горизонта наш мозг неправильно определяет, где же на самом деле подъем, а где спуск. Машина просто не едет в гору, она едет под гору. Просто ваши глаза с этим категорически не согласны. И вот что я хочу проверить лично, на самом деле. Завтра поеду туда, с утра пораньше, может, с кем-то из вас мы там встретимся. Дорога находится недалеко от пути Друша по направлению к Полису. Никого там обычно, на самом деле, нету, и большого туристического парка там тоже нет. Обыкновенная дорога. Проезжаешь мимо и даже не понимаешь, что рядом находится маленький аттракцион для вашего мозга. Так что, если будете ехать в сторону Полиса или Акамоса, можете устроить себе эксперимент. Только сначала найдите безопасное место для остановки, а уже потом проверяйте, как ваша машина внезапно решила нарушить школьный учебник физики. А я эту точку себе записал. Отмечайте нас в Instagram, вот RussianRadio.cy с пометкой «Культурный код». Будет интересно, сколько же из вас посетили это место. А я пойду искать, что же еще остров решил от нас спрятать. Будем выяснять.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Если вы знаете, чем отличается сувла от сувлаки, вы отлично разбираетесь в кипрской кухне.
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Есть люди, которые садятся в машину просто доехать домой. А сегодня у вас есть шанс доехать чуть-чуть дальше. Например, до античного Куриона. И провести там очень красивый итальянский вечер, потому что пришло время нашей автомобильной игры.
0: Докатились!
1: А вот что именно вас там ждет, расскажу прямо сейчас.
2: На правах рекламы.
1: Приглашаем всех на потрясающий вечер Италии на Кипре. Не пропустите главное музыкальное событие осени при поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», издания «Вестник Кипра» и Cyprus Airways. Только один незабываемый концерт. 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и восхитительный оркестр из Рима Roma Tre Orchestra. Это будет вечер, который останется в памяти у вас надолго. Билеты на saltoutticketbox.com. Сегодня разыгрываем билет на одного человека. Вот такой вот приятный подарок, да, к выходным. Но сначала нужно доказать, что вы умеете не только водить автомобиль, но и кое-что в нем понимать. Правила очень простые. Вы дозваниваетесь по номеру 49-105-7. Я беру первого дозвонившегося и задаю ему вопрос про автомобиль. Три варианта ответа, одна попытка. Угадать? Билет ваш. Не угадали, ничего страшного. Мы подождем следующего дозвонившегося. И вопрос сегодня на самом деле простой, что я вот на вашем месте даже не пытался гуглить, потому что через несколько секунд у вас уже будет три варианта. Так что готовим телефоны 49-105-7. Но на после музыки узнаем, кто сегодня действительно знает толк в автомобилях.

0: прокатились. Ну что же, кажется, автомобильный знаток уже нашелся. Нашелся настолько вовремя, что даже не пришлось долго ждать. Елена, вы с нами на связи. Добрый вечер. Елена? Елена, мы вас слышим? Мы вас не слышим? Алло, алло, Елена?
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Как настроение?
1: Отлично.
0: Здорово. Ну скажите, Елена.

0: да, я еду одна.
1: Эх, могли бы попросить помощи у своего пассажира. Технически это, в принципе, можно, но отвечать все равно вам. Вы готовы к вопросу?
0: Да, давайте.
1: Ну тогда покатились. Вопрос таков. В 80-е и 90-е годы выдвижные фары были настоящим символом автомобильного будущего. Они появлялись из капота, и машина, естественно, оживала. Вот вопрос. Зачем вообще производители придумали выдвижные фары? Вариант под номером А. Чтобы машина выглядела агрессивнее. Вариант под номером Б. Чтобы фары не пачкались. Вариант под номером В. Для флирта на дороге. Елена, ваш вариант?
0: Для флирта на дороге.
1: Для флирта на дороге. Вы уверены?
0: Нет. Ну вот. Этот вариант.
1: Да, мне тоже очень нравится этот вариант, но у вас есть еще время передумать. Ну что, окончательное решение какое будет? Вариант номер А, чтобы машины...
0: Чтобы не пачкались фары.
1: Чтобы не пачкались фары. Но, к сожалению...
2: Упс, ошибочка.
1: Это ошибочка. Елена, хорошего вам пути. Надеюсь, еще раз повезет. До свидания.
0: Конечно, повезет. Спасибо, всего доброго.
1: Спасибо, до свидания, хорошего пути. Ну, друзья, а я напоминаю, что у вас есть шанс дозвониться к нам, поучаствовать в нашем розыгрыше 49-105.7. Жду каждого из вас.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Я напоминаю, что у нас проходит игра «Докатились», и я вот обращаюсь сейчас к Надежде. Ваш номер начинается 97, наверное, 54, либо 94. Мы не смогли вот вам дозвониться. Ждем от вас звоночка. И продолжим совсем скоро.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «О»,

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Бабушка, глядя на свадебный кортеж, сказала: «Ну вот и еще одну. Повезли посуду мыть».
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Докатились. Ну что, попробуем все-таки разыграть тот самый приятный подарок ближе к уикенду. И у нас на связи Надежда. Надежда, здравствуйте. Надежда? Надежда, пока что я слышу только себя, почему-то вас я не слышу. Надежда? Алло, алло? Надежда, видимо, пропала. Надежда нам нужна. Алло? Надежда, Надежда? Да, вы здесь, отлично. Вы нас слышите?
5: Да, все хорошо.
4: Отлично, и да, небольшая задержка присутствует, но ничего страшного. Как ваше настроение? Наконец-таки дождались. Отличное настроение, супер. Хорошо, Надежда, давайте тогда поговорим с вами. У вас есть какая-то любимая машина?
5: Ой, ну у меня, конечно, не Lamborghini, у меня попроще. Range Rover.
4: Range Rover, тоже хорошее авто. Надеюсь, что вам сейчас кто-то поможет отгадать, потому что один из вариантов уже оказался неправильный, вы его знаете. Запомнили, что это за вариант?
5: Ну да, запомнили.
4: Отлично. Ну тогда задаю вам вопрос. 80-е и 90-е годы выдвижные фары были настолько популярны, они стали настоящим символом автомобильного будущего. Появлялись из капота, а машина буквально оживала. Вот зачем производители их придумали? Вариант А. Чтобы машина выглядела агрессивнее. Вариант Б. Фары не пачкались. Вариант В. Для флирта на дороге.
5: Вариант А. Вариант чтобы выглядела машина агрессивнее.
4: Угу, это ваш окончательный вариант.
5: Окончательный.
4: Менять не будем.
5: Нет.
4: Ну что ж такое, ну. Действительно, это правильный ответ. Я вас поздравляю. Да, выдвижные фары действительно стали одной из визитных карточек спортивных автомобилей и позволяли сделать переднюю часть машины более гладкой и обтекаемой. Так что это не только в визуальный стиль, да, это еще и плюсик в сторону аэродинамики. Ну и выглядело это, конечно, очень эффективно. Ну что ж, Надежда, я вас поздравляю, поздравляю, здорово!
5: Спасибо.
4: Вы выиграете билет на одного человека на потрясающий вечер Италии на Кипре 19 сентября. Античный Курион, итальянский тенор Массимо Джордано и Рома Тре Орчестра. Вот это я понимаю, да, у вас маршрут. Сначала докатились домой, а потом докатились до Куриона. Я вас поздравляю.
5: Спасибо большое. Спасибо.
4: С вами совсем скоро свяжутся. А я слышу мужской голос. Вот кто вам подсказал.
5: Вот кто подсказчик.
4: Отлично, ну хорошо. Желаю вам веселых выходных. Еще раз поздравляю, прекрасной поездки и прекрасного вечера. Надежда у нас побеждает. Как же здорово, друзья.
6: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
0: На Кипре 18 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
7: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
6: Новости на русском.
8: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске представлен план восстановления кипрского животноводства. Пассажиров рейса в Рим высадили в Ларнаке из-за угрозы взрыва. Фестиваль традиционных продуктов и ремесел в Кало-Хорио. Далее подробности. специальная научная комиссия под руководством профессора Ставроса Малоса сегодня представила в президентском дворце 12-летний план восстановления животноводства Кипра после вспышки ящура. Его стоимость оценивается почти в 611 миллионов евро. Ящур затронул 121 хозяйство, забить пришлось 84 133 животных. Вспышка началась в феврале в округе Ларнаки. Новых случаев не выявлялись 9 июня. Утром в аэропорту Ларнаки высадили около 190 пассажиров самолета, который должен был в 11:10 вылететь в Рим. Поступило сообщение о бомбе на борту. Полиция задействовала протоколы безопасности и проверила самолет, пишет KNews. Багаж пассажиров оставался на борту. Самолет стоял не у телетрапа, соседний борт для безопасности отвели в сторону, а на место вызвали сапера. Кипрская деревня Кало-Хорио приглашает провести субботний вечер с музыкой, танцами и вкусами острова. На празднике можно будет попробовать традиционные блюда и фермерские продукты. Кроме того, гостей ждут крафтовые изделия и выступления кипрских музыкантов. Вечер продолжит танцы от культурного общества Кало-Хорио. Мероприятие пройдет в субботу, 12 сентября, с 7 до 11 вечера. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Приятный подарок сегодня уже как минимум одного человека отправляют прямиком в выходные. Это я про вас, Надежда, и вашего помощника, который подсказал вам правильный вариант. Да, пятница уже добралась до той точки, когда рабочая неделя перестает что-либо решать за вас. Можно закрывать ноутбук, убирать деловой взгляд с лица и вспоминать, что вообще-то у нас есть личная жизнь за пределами рабочих чатов. Добрый вечер, салют, бонжур, у микрофона по-прежнему Гоша Романов. Если вы только что к нам присоединились, то, надо сказать, очень вовремя мы как раз добрались до точки кипения этой пятницы. Ну что, куда поедете? Домой, навстречу, поужинать, погулять или просто сделайте большой круг по острову без особой причины? Решать, конечно же, вам. Пишите свои планы к нам на 49-105-7. Интересно будет почитать, с вами пообсуждать, а мы пока будем ехать вместе с вами рядом. Музыка, наши рубрики, совсем скоро с вами поностальгируем. Ну, в общем-то, пятница продолжается. И лично я предлагаю сегодня ничего не усложнять. Если день уже закончился, прекрасно. Если нет, мы его сделаем. И короче, по дороге домой продолжается. Поехали вместе.
0: Все будет.

Бывает же, да, настигает желание повспоминать былое. Ах, как раньше было здорово. Наверное, поэтому и нравится мне постоянно копаться в музыкальных сэмплах. Вот даже сейчас в песне «Звонки» и «Голоса» звучала такая фраза «Make some noise». И, конечно, невозможно определить, кто первым сказал это выражение публично. Да, невозможно. Но говорят, что это произошло от группы Beastie Boys. Откуда я это знаю? Все это лежит на просторах интернета. А вот когда-то, чтобы узнать что-нибудь новое, мы просто с вами покупали журнальчик. В Беларуси многие помнят каламбур, там шутки, комиксы, конкурсы, новости из мира кино, музыки. Первый номер вообще вышел в 1997 году, а в 2000-х тираж доходил до 300 тысяч. Для музыки были свои журналы, для игр была игромания. Я помню, сколько же выпусков было куплено журнала LKI, лучшие компьютерные игры. Они делали еще и видеоверсии, там были сидюшники с обзорами, романтика. В России примерно ту же роль играли Кул, Молоток или Браво. Самое главное, журнал нельзя было просто открыть за секунду. Его нужно было найти где-то, новый выпуск купить, ждать следующий номер или оформить подписку. Да, ничего вам не напоминает? Сейчас, пожалуй, ничего без подписки нельзя сделать. Особенно ценно было, когда журнал посвящал несколько страниц твоей любимой группе. Ты узнавал, где они записывают альбом, кто с кем поссорился, что они любят есть и какую песню лучше поставить на дискотеке. Сегодня это все находится за 10 секунд. Да, мы не просто читали журналы, мы познавали мир. А сколько друзей же было по переписке, помните? Никаких сообщений, да, только письмами. И если номер новый задерживался, никто не писал в поддержку, просто приходилось ждать. Так что если вы помните, как заходили в киоск просто посмотреть, не приехал ли новый номер, я вас поздравляю, вы застали время, я бы даже сказал, лучшее время, когда интернет был практически по талонам.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
4: Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.
7: Нет

0: премьер месяца?
1: Очень понравилось. Игра актеров на высоте.
2: В теме. Такое чувство, что новости кинематографа безграничны. Часто нам сообщают о каких-то релизах, но есть и те, кто решил, например, поменять вектор своего рода деятельности. Я уже недавно рассказывал про Кейн Парсонса, молодого человека, который просто, сидя в программе для 3D-моделирования, создал свой YouTube-сериал. А спустя пару лет его позвали за режиссерское кресло и создали фильм, собравший кассу в 400 миллионов долларов. Да? Немало. А есть такой Хидео Кодзима. Он может заставить вас 40 минут смотреть кат-сцену в игре, а потом дать вам коробку, в которую нужно залезть, и каким-то образом убедить, что это великая драматургия. И вот теперь человек, которого многие знают по Metal Gear Solid или Death Stranding, решил еще и сильнее приблизиться к кино. Хидео Кодзима неожиданно меняет сторону. После примерно 10 лет сотрудничества с PlayStation, его новая игра Faisin теперь будет издаваться на Xbox. Причем история довольно неожиданная. В июне Sony решила прекратить финансирование проекта. Сам Кодзима говорит, что решение стало для него супер неожиданным. После этого Кодзима Production несколько месяцев искал нового партнера. И им стал, конечно же, Microsoft. Причем Faisynth — это не какая-нибудь там маленькая экспериментальная игра. Это AAA-проект. Кодзима называет ее шпионским боевиком нового поколения. Проект задуман как смесь игры и очень кинематографичного опыта. Microsoft и Kojima Production собираются сотрудничать, в принципе, не только в играх, про что я и говорил. В планах совместные проекты в кино и на телевидении. А вот это уже интересно. Если вы никогда не слышали про Кодзиму, то самое время с ним познакомиться, можете погуглить. Именно он придумал серию игр, которая фактически помогла превратить скрытность в отдельный жанр видеоигр. Кодзима продолжал смешивать шпионские боевики, политику, философию, огромное количество киношных сцен, а в 2019 году он выпустил Death Stranding. И вот тут Кодзима окончательно показал, что может сделать игру, которую сложно объяснить человеку, который в нее ни разу не играл. Ты просто курьер. Ходишь по разрушенной Америке, доставляешь посылки, строишь дороги, мосты, знакомишься с очень странными людьми, а потом внезапно понимаешь, что уже несколько часов залипаешь в игру. История про связь человечества, где показано одиночество и то, как люди пытаются снова соединиться. Причем в игре снялись Норман Ридус, Мадс Миккельсен, да, ничего себе, Гильермо дель Торо, ого! То есть Кодзима давно работает на территории, где видеоигра уже очень сильно напоминает какое-то кино. И кино для него вообще не случайная история. Так что ждем новых релизов Кодзима быстрее.
3: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Каждый житель Кипра в душе немножечко риэлтор.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Понять и простить.
1: Нашел вот такую вот новость, опять же, на просторах интернета. Зумеры снова начали читать. Те самые, которые якобы не могут досмотреть видео длиннее минуты. Зумеры, вы вообще наш двигатель прогресса. Вы все-таки кто, если не вы, будете делать новые открытия? Свежие данные показывают, что в 26-м году 65% зумеров прочитали хотя бы одну бумажную книгу. Для сравнения, в 22-м таких было 47%. А еще зумеры стали чаще ходить в книжные магазины и библиотеки. Самое интересное, им нравится именно вот это вот ощущение бумаги в руках, потому что книга для них — это уже не просто способ узнать что-то новое, это способ на время выйти из телефона. Причем библиотека для зумеров становится не только местом, где берутся книги. Многие идут туда сменить обстановку, посидеть в спокойном месте. И исследование даже обнаружило связь между посещением библиотек и меньшим ощущением одиночества. Они не делятся на цифровых и каких-то там аналоговых. Они берут лучшее из обоих миров. Молодцы! Так держать. И еще забавный момент. Огромную роль в этом сыграл, в принципе, сам интернет. Зумеры находят книги через ТикТок. Они делятся своими какими-то находками. Букток, так скажем. Обсуждают их в соцсетях, смотрят рекомендации, а потом идут покупать настоящую бумажную версию. Интернет не уничтожил чтение. Он просто стал для книг новым способом рекламы. Получается довольно забавный парадокс. Поколение, которое родилось с экраном в руках, теперь делает модным отключаться от экрана полностью. Книга снова стала не только книгой. Это немного тишины, немного стиля, конечно, куда без него, и отличный способ сказать «не трогайте меня, я читаю». Вот такие вот они, наши зумеры. Остается их понять и простить.

0: Переключка.
1: Вот и пятница. Мы дошли до нее. И, пожалуй, сейчас самое время перестать куда-то торопиться. Не нужно больше проверять время. Не нужно вспоминать, что еще срочного надо сделать. Пятница отпускает нас на заслуженный отдых. Сделайте глубокий вдох. Просто посмотрите вперед. Пусть вечер спокойно движется вокруг вас. Город становится тише, но это только до 10. После начинается отдых, а он бывает разным. Вы становитесь по-настоящему свободными. Сегодня вы сделали достаточно, даже если вам кажется, что сделали не все. Поверьте, в понедельник никто не поручит вам медаль за то, что вы доделали все в пятницу вечером. Так что оставьте пару задач там, где они лежат. До них еще доберется будущее. А сейчас пятничный вечер — ваш вечер. Неделя прошла отлично, отчасти благодаря вам. Спасибо за сообщения, за звонки, за настроение. Не стесняйтесь говорить спасибо даже просто так. А теперь я тоже немного убавлю обороты. Пусть дальше вас сопровождает вечер спокойный, теплый. И не ставьте будильник. Только если хотите пропустить глянец и сделано со вкусом с Яной Соболевой, ведь вечер остается вместе с ней. Саша Данилов, тебе большой привет. Через пару минут узнаем самые актуальные и свежие новости, ну а Гоша Романов пошел отдыхать по дороге домой. Хорошего вам вечера. С вами мы услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.

0: Реклама на русском.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
3: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
4: Есть повод для праздника?
5: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
4: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
5: А если хочется чего-то особенного?
4: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
5: Звучит красиво.
4: Празднично.
5: Незабываемо.
4: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
5: Подробности на toyconfectionery.com.
6: Она сводила мужчин с ума. Но я уже был сумасшедший, поэтому с ума свел ее я.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске ЕЦБ поднял ставку до 2,5%. Фальшивые купюры по 200 евро в Айанапе задержаны двое подозреваемых. Кипр и Франция подписали в Париже декларацию о сотрудничестве в космосе. Далее подробности. Европейский центральный банк накануне поднял ставку по депозитам с 2,25% до 2,5%. Это второе повышение с июня. Регулятор ожидает, что инфляция в еврозоне надолго останется заметно выше цели в 2%. На Кипре она в августе достигла 5,2%. Главной причиной в банке назвали конфликт на Ближнем Востоке, который продолжает давить на цены. Следующие шаги ЕЦБ будет определять от заседания к заседанию и заранее траекторию ставок не обещает. В ночь на 11 сентября полиция задержала в Айанапе двух 20-летних мужчин, которые пытались расплатиться в заведении поддельными купюрами по 200 евро. Сотрудники заведения передали инспекторам две подозрительные банкноты и указали на посетителей. У задержанных нашли еще три купюры по 200 евро без необходимых защитных элементов. Обоих взяли под стражу, все пять банкнот изъяли для экспертизы. Кипр и Франция сегодня подписали в Париже совместную декларацию о сотрудничестве в космической деятельности. Об этом пишет Диалогос со ссылкой на замминистерство исследований, инноваций и цифровой политики. Декларация не запускает конкретный проект, а задает рамку. Она определяет три области, в которых ведомства и организации двух стран будут вести совместную работу – наблюдение Земли, космическая наука и спутниковые телекоммуникации. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Сегодня аппараты эстетической медицины можно сравнить с технологиями для космоса. Никого не впечатлит больше стандартная косметическая машина с одним видом энергии. Поэтому рынок все больше представлен мощными новшествами, которые помогают влиять на возрастные процессы. Термолифтинг давно стал хитовой процедурой. Он позволяет добиться значительного омоложения лица в кратчайшие сроки с сохранением эффекта в течение нескольких лет. Подтяжка кожи с помощью радиочастоты РФ – это неинвазивное и безоперационное омолаживающее лечение и подтяжка кожи. Процедура безопасная. Здесь электрический ток течет к коже, нагревая подлежащую ткань, чтобы стимулировать выработку коллагена и эластина. Их воспроизведение помогает устранить морщины и тонкие линии, а также подтянуть кожу. РФ-лифтинг для тела позволяет избавиться от целлюлита на долгие годы. Подберите персональную программу для достижения идеала в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» на консультации специалистов. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и «Сайпрус Эрвейс».
3: Хороших людей много, полезных мало.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: В принципе, на улице погода хорошая, если из дома не выходить.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Если вы практикуете отказ от белка или соблюдение поста, то делайте громче. С медицинской точки зрения, временное отсутствие пищи животного происхождения запускает в организме процесс очистки крови. Это очень важный фактор восстановления иммунитета. При этом снижается риск тромбозов, в течение 48 дней очищается мозг, как в прямом, так и в переносном смысле, стабилизируется эмоциональное состояние, проходит высыпание на коже, исчезает перхоть. Но, как говорится, есть нюанс. Пост – это сначала про осознанную аскезу, а не про белок как таковой. Это глубокий процесс зрелой личности, а не диета. Одна из неблагоприятных маркетинговых стратегий – это создание принципов якобы правильного питания, когда сомнительного происхождения продукция подается в красочных упаковках с маркировкой «постное». Сервис Milt's Food прямо так и заявляет: сначала определи свою цель ограничения белка, затем проконсультируйся со специалистом, сдав анализы, в том числе, а подходит ли персонально тебе только растительная пища, и лишь потом замени белок полноценной альтернативой, например, бобовыми. Растительная пища быстро переваривается, она усваивается на 92%, в этом ее преимущество. Главное – правильно приготовить. Полупророщенные бобовые – это максимум пользы. Их замачивание убирает хитиновую кислоту. Влага создает условия для прорастания, а значит, там в зерне вся сила. Масла, семена, специи, постные десерты, много зелени – все это позволит пройти ограничения без тяжелых последствий. Отнеситесь к посту не как к напряжению, а как к точке роста и новым знаниям. И ловите лайфхак. Замочите бобовые на ночь и варите всего 20 минут с утра. Ну а если на идеальном, то делегируйте все Milt's Food и его специальному меню. Подробности в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
4: Попробуйте задержать выплату кредита.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this is

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New music show. На русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.